Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Качественный сон является одним из ключевых слагаемых для нашего крепкого здоровья. Однако, не досыпая, мы часто пытаемся компенсировать это сном в дневное время. А все мы знаем, как это может повлиять на наше самочувствие после пробуждения. Те самые разбитости и ощущения квадратной головы возникают, как правило, именно после дневного сна из-за погружения в стадию глубокого сна. Избежать этого состояния, по мнению сомнологов, поможет правило спать не более 15-20 минут, чего достаточно для получения заряда бодрости. При этом желательно просыпаться не позднее 15 часов, чтобы избежать проблем с ночным засыпанием. Если же дневной сон уже принес ощущение разбитости, снять его можно чашкой чая или кофе, прогулкой или парой несложных физических упражнений для нормализации тонуса сосудов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Тренды.
1: Ежедневно мошенники пытаются получить наши важные данные и деньги, совершенствуя свои схемы. Поэтому никогда не помешает знать простые правила от экспертов по кибербезопасности, которые помогут не стать жертвой преступников. К примеру, сейчас начали активно использовать нейросети для подделки голоса и видео. Однако на другой стороне противодействуют другие алгоритмы, выявляющие подозрительные звонки и предупреждающие об этом абонентов. Также важно помнить о красных флагах, когда на вас пытаются давить и действовать быстро, не сбрасывая звонок, а также запрашивают конфиденциальную информацию вроде кода из СМС или просят перейти по ссылке. В таких случаях стоит прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру организации или близкому человеку, который просил помочь и уточнить все детали. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Тренды.
1: Именно осенью мы чаще сталкиваемся с упадком сил и чувством хронической усталости. Причина подобного состояния скрывается в сокращении светового дня, ведь недостаток естественного света нарушает выработку гормонов счастья и гормонов сна. Также ситуацию могут ухудшить и повседневные привычки, низкая физическая активность и избыток рафинированных углеводов в рационе. А вот чтобы справиться с осенней усталостью, медики рекомендуют проводить больше времени на

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: 12+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: Семь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Здравствуйте!
2: Здравствуйте. Среда пришла, неделя прошла. Слышали бы вы сейчас Адамова? Он кричал на всю студию, как Тарзан.
1: Я не кричал, это был оперный голос.
2: А, это все-таки оперное. Я думала, ты вот как Тарзан в джунглях зазывал.
1: Ты мой
2: своих подруг.
1: Ты мой Тарзан, ты моя Наташа Королева.
2: О, да. Так, сегодня классные праздники отмечаются. Я считаю, мы не можем пройти мимо.
1: Я вообще считаю, что надо каждое утро теперь начинать с каких-то сравнений с парами великими.
2: Да, можно.
1: Ты мой хлебушек, а я твой хлебушек, ты моя колбаска.
2: Я твоя корочка.
1: Ой-ой-ой.
2: Международный день актера сегодня отмечается.
1: Вот,
2: всех наших любимых актеров мы поздравляем. Конечно,
1: да,
2: же, вот тот самый случай, когда можно всех поздравить. Все подходят.
1: Конечно. Когда я... Каждый из нас в детстве, когда не хотел идти в школу, говорил, у меня болит живот, слышал эту фразу, ну, актер.
2: А еще есть праздник, который я лично буду устраивать и отмечать. День устраивания секретиков.
1: Нет, ты лихо путаешь плетение интриг и секретики. Это разные вещи.
2: Да? И чем же они отличаются?
1: Вот в твоей голове нет. В голове людей, которые страдают от этого, очень сильно отличается.
2: Ну, устроите какой-нибудь секретик, а лучше приятный, и чтобы потом всем было хорошо. Давай. Вот
1: мне говорили, что ты любишь праздники странные отмечать.
2: Давай о планах на этот час.
1: Так, планы. Поговорим про новый способ искать любовь.
2: Ага.
1: Вот. В этом часе будет очень интересно, кстати, штука, связана с многими из нас. Вот. Ну и расскажу про одного счастливчика и несчастного одновременно.
2: Это про нас?
1: Нет, это про человека.
2: Ладно.
1: Вот. Двигай Лопес будет в этом часе. Ага. Куда без этого, да, физкульт-минутка. И IQ Battle. Это игра, в которой мы разыграем призы от Радио Хит ФМ.
2: Супер, отличные планы. Скоро будет жарко. Адамов и Терешкова здесь вместе с вами. Доброе утро!

0: Айлиш на Радио Хит ФМ.
1: 7:07 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Так, вот там вот, за Бугорией.
1: Где?
2: В Забугории. Вот, набирает популярность новый термин. Хобби-амория.
1: Ой-ой-ой, звучит как какое-то заклинание в Гарри Поттере.
2: Звучит как хобби-хорсинг. Вот. Так называется.
1: Я не хотела об этом говорить.
2: Это подход, при котором одинокие люди вместо бесконечных свиданий и свайпов, ну вот эти, как они называются-то эти?
1: На сайтах знакомств, да? Когда ты там, когда тебя лайкнут, ты лайкнешь.
2: Да-да-да, дейтинг-приложение. Вот. Делают ставку на хобби друзей, на хобби друзей и насыщенную жизнь.
1: И такие, смотри, она играет в пляжный волейбол, а мне тоже нравится.
2: Не совсем. То есть смотри, вместо того, объясняю, они вот вместо того, чтобы каждый вечер искать ту самую или того самого, они идут на танцы, в шахматный клуб, там, не знаю, занимаются.
1: Они прям приходят.
2: Да, керамикой, то есть это осязаемые хобби, они вот эти вот, я посмотрел на шахматы и зафиксировал, что я поиграл. Нет.
1: Я этим всю жизнь занималась.
2: Они пробуют какое-то другое увлечение и уже в процессе этого увлечения находят себе вторую половинку. Вот. То есть то, чем занимались мы раньше.
1: До появления
2: приложений для знакомых.
1: Да.
2: Вот, вообще появления телефонов. Знаешь, как было в садике, в песочнице сидишь, нравится девочка, взял ее за руку, сказал, моя, все, теперь она твоя.
1: Слушай, раньше приходишь на дискотеку, тот, кто на тебя лазером посветил, тот твой краш. Ты не знаешь эту тему?
2: Пришел на дискотеку?
1: Да.
2: Лазером посветил?
1: Да. Мы же сейчас прошлое вспоминаем. Лазарь, помнишь вот эти такие штучки?
2: Это не светили, это просто диджей CD менял. Из компакт-диска вот это вот лазер был.
1: Это родоначальники. Лазарь — это родоначальники сайтов знакомств. То есть ты посветил на мальчика, который тебе нравится, или мальчик на тебя, и вы познакомились.
2: То есть в твое время снимали друг друга лазером?
1: Правда?
2: Вот это хай-тек какой интересный.
1: У вас так не было?
2: Нет, у нас не было.
1: Интересные времена были.
2: У нас была бутылочка, крутил, кого поцеловал, с тем ты встречаешься.
0: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: стресс. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы. Прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут. В Москве вы говорите физкульт. Мы говорим, мама сказала с незнакомыми взрослыми не разговаривать.
2: Ладно, ладно, все хорошо. Тетя хорошая. Северное сияние называется упражнение, которое мы будем сегодня с вами выполнять. Встаньте на четвереньки, соединитесь стопами. Да, получится такой, как крыша домика. Пресс при этом втянут. Начинаем медленно двигаться. Двигаемся только передней частью туловища. Тянемся правым плечом в левую сторону, касаемся пола. Затем повторяем то же самое в обратную сторону. Ягодицы, на которые так смотрят Адамов, не двигаются. Они стоят ровно в таком нормальном, скажем так, напряженном состоянии.
1: У меня один вопрос. Здесь от северного сияния только цвет твоей формы. Вот. В остальном ты смотришь на это северное сияние и видишь огромный Сатурн просто. Вот. Что это такое?
2: Знаешь, просто захотелось назвать упражнение каким-нибудь красивым словом.
1: Я не сомневался, что у тебя именно так работает рандомайзер в качестве их упражнений. Вот.
2: Да, зато привлекает внимание. Представляешь, все такие северное сияние, упражнение, ого, что это там такое?
1: Наверное, она изгибается там как-то, вот, необычно, вот, открывает,
2: я изгибаюсь.
1: Ты открываешь, а там бабах! Вот это вот просто, Сатурн.
2: Комета.
1: Комета. Вот это.
2: Так, ну ладно.
1: И Джонни, вы что себе позволяете?
2: Зато красиво.
1: Заходите,
2: и спортивно.
1: Заходите в мессенджер Макс, посмотрите, как делать это упражнение. У нас есть группа Hit FM ВКонтакте, тоже можно там посмотреть, и в мессенджере Максе в группе Hit FM посмотреть, вот. Ну, а если вам еще и музыка нужна соответствующая для тренировок, то милости просим на сайт hitfm.ru. Там есть у нас онлайн-радиостанция «Двигай Лопес». Мы собираем там самые прекраснейшие треки. И один из них, кстати, сейчас сыграет. Не устаю оттуда воровать по одному любимому треку. Сейчас будет Global DJs. Это роскошнейшая работа, созданная как раз для тренировок.
2: Зарядка начинается!
0: «Двигай Лопес».

0: Реклама.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Вот знаешь, мне кажется, как бы отнесся Дракула, вот я сейчас думал об этом, как бы отнесся Дракула, узнав, что про него вот так поют теперь.
1: Ему бы не понравилось.
0: Романтично.
1: Вот именно.
0: Он такой, я же тьма. Не, какие татула,
1: помнишь,
0: Дракула.
1: Раньше образ Дракулы, он внушал страх, неуверенность, постоянное какое-то желание спрятать шею. А сейчас слушаешь Дракула.
0: Знаешь, о чем я подумал? Вот смотри, Дракула. А может быть, все-таки не Дракула был, а доктор Акула?
1: Думаешь?
0: Я не знаю, почему я в 7.26 об этом подумал.
1: Это тебе в кабинете коуча сказали?
0: Нет, это сейчас в голову пришло. Доктор Акула, может быть, он был просто простой.
1: Может быть. Ну, зубы у него неровные. Ну и ладно.
0: Внутрь. Ну, подумаешь. Вот, ребят, давайте поиграем в IQ Battle лучше. Вот, это игрушка с крутыми призами от радио Хит FM и от утреннего шоу «Будить Алиш». Так что давайте звоните к нам.
1: Ну и также нужно нести ерунду.
0: Прямо сейчас звоните к нам в студию, звездочка 107.4, это номер прямого эфира, звездочка 107.4. Звонки абсолютно бесплатные, играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Мариам, город Москва. Привет.
0: Привет.
2: Доброе утро.
1: Вот скажи, пожалуйста, ты какой чай любишь? Зеленый или черный?
2: Зеленый.
1: Вот это ты любишь вот помедитировать, расслабиться. Ты разбираешься вообще в чаях?
2: Не особо.
0: Ты вообще зеленый. Чайную карту хоть раз открывал? Там помимо черного и зеленого
1: я открывал, говорю, у меня есть чайная карта. Мне вот пятый стакан бесплатно надо.
0: Мне нравится каркаде.
1: Ой, слышишь?
2: Я тоже люблю каркаде.
0: Опа.
1: А раф на лавандовом с альтернативным молоком не любишь?
2: Нет.
1: Ну, слава богу. Хоть в этом-то мы как-то сходимся. Так, против тебя будет Дмитрий из города Тверь. Дим, привет.
0: Привет.
3: Да, здрасте.
1: Дим, скажи, пожалуйста, вот ты тревожник? Вот я имею в виду, по 10 раз возвращаешься домой или нет?
3: Когда нет, там... нет, такого. Нет, даже дом все время открытый, и я вообще не тревожусь, даже не закрываю его.
1: Такой, мы приходишь, такой, вы кто? Но мы как бы забираем вещи. А, знаете, там еще вот серебро столовое, заберите тоже,
0: то есть
1: оно надоело.
0: То ты, Дим, не в квартире живешь?
3: Я в доме живу, да.
1: Ага. А, ну я сейчас знаю, в чем дело. Значит, у тебя злые собаки, наверное.
3: Не-не-не, я хочу завести доброго пса, такого лабрадора, который будет всем улыбаться.
1: Когда придут грабители, он в смокинге будет хлеб-соль проходить.
0: Хорошие соседи, да, Дим? Доверяешь?
3: Да, у меня хорошие соседи постоянно живут, и сосед-председатель этого моего кооператива. Вот.
0: Ну, ты помнишь, да, как там, это в анекдоте было? Кто-то там в Тверь, потом в дверь.
1: Председатель в дверь, когда Саша в Твери, да, вот это вот?
0: Ты смотри, Дима, имей в виду, не забывай.
1: Вот, смотри, а была бы рядом Терешкова, у тебя бы еще и председатель был. Вот. Так, ну что, поехали?
0: Поехали, делимся на команды.
1: Я с Мариам буду.
0: Ну, я с Димой. И правила игры.
1: Да.
0: Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Начинайте вы.
1: Мариам, смотри, значит, вопрос такой. Что добавляют в чай? Поехали. Мариам, что добавляют в чай?
0: Лимон.
1: Лимон, еще накидывай. Свои оканы, что добавляют? Еще кар...

0: яйцу, молоко, сахар. Это я говорю или ты говоришь? Сахар, что еще? Лимон, лимон был, лайм добавляет.
1: Маршмеллоу.
0: Маршмеллоу, кстати, добавляет. Марьям, ты играть-то должна, не я. Алло.
1: Ну все.
0: Шесть ответов, я считаю, я должен забрать приз.
1: Да. Ну.
0: Ладно.
1: Бывает, не справилась с волнением. Дим, теперь играешь ты. У тебя задача, ну, несложная, скажем так. Я думаю, ты больше шести ответов.
0: Назови хотя бы семь.
1: Да. Что чаще всего мы теряем в своей квартире, ну или в своем доме? Поехали.
2: Значит, второй носок, пульт от телевизора.
0: Носки.
2: Очки, телефон, зарядка от телефона, пароль от Wi-Fi, кончик скотча,
0: ключи,
2: иголку с ниткой, желание готовить вкусную еду,
1: резинка для волос,
2: пакетами, пароль от Wi-Fi,
0: совесть.
2: Совесть тоже, да.
1: Наушники.
2: Эй, обязательно второй наушник.
0: Ты куда залез там? Бардачок, что ли? Хуже и хуже слышно все. 13 ответ. Слушайте, какая сложная игра была. И победил...
1: Дмитрий,
0: победил
1: город
0: Дмитрий
1: Двери.
0: У нас. Дим, мы тебя поздравляем, вручаем тебе нашу настольную игру «Спойлер. Все звезды». Собирай друзей, большой компании обязательно. Вот. А, игрушка располагает к таким историям с компаниями. Вот. Марьям, не расстраивайся. Немножко не получилось, но ты звони нам еще, мы тебе всегда рады.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
15: Как я по всему этому соскучился!
14: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Тут очень интересная история. Мужчина один в Америке случайно купил дом Человека-паука.
1: То есть просто дом... проходил мимо, случайно
2: купил. Просто он купил дом, ему 64 года. Он купил дом. Вот. А потом выяснилось, что это тот самый дом, который указан в комиксах Marvel. То есть он находится по адресу 20 Инграм Стрит в Форест Хиллз. Вот. Это прям реально существующий дом. Вот. И считается, что там жил Питер Паркер с его тетей Мэй. Теперь к дому регулярно приезжают туристы. Точнее как, они приезжали, теперь к его дому. Теперь уже приезжают туристы.
1: Он не замечал, да, до этого?
2: Нет, ну, видимо, нет.
1: Когда рассматривал.
2: Не, ну там, ты думаешь, там они живут возле этого дома, ждут пауков?
1: Мне кажется, там возле дома все в костюмах Человека-паука, и этот дедуля, когда проезжал мимо, такой, какой оживленный район.
2: Маскарад.
1: А здесь веселые люди.
2: Вот, и, в общем, мужчина говорит, что совсем не против. Вот. А еще ему приходят письма и рисунки от детей со всего мира в почтовый ящик.
1: Да, чтобы пауков не было.
2: Все это адресовано Человеку-пауку, он собирает это. Но это еще не все. Раньше, в этом доме, реально жила семья с фамилией Паркер. То есть по документам.
1: История есть.
2: А живущий неподалеку Терри Осборн якобы и стал одним из прототипов Зеленого Гоблина. Вот. Ну, только был человек...
1: Вообще,
2: он не такой агрессивный был, видимо. Просто отравился один раз, он говорит, о, вот это будет прототип.
1: Вот увидишь, пройдет несколько лет, и этот мужчина почувствует себя Человеком-пауком и начнет спасать деревню.
2: На самом деле, я вспоминаю историю, вот он еще хорошо, адекватно к этому отнесся. Помнишь, была история, когда кто-то купил типа дом Гарри Поттера, не выдержал, продал Кевина МакАлистера, вот это из один дом купили, перепродавали несколько раз. Вот, а этот адекватный. Зайдите в Messenger Max, в группу Hit FM, посмотрите, как выглядит этот дом и как выглядят эти письма. Очень мило.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Реклама.
5: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
6: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
7: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
8: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
9: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
10: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
12: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
11: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
3: 8:00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Здесь утреннее шоу. Будите Айлиш и радио Хит FM. Доброе утро, доброе утро, доброе утро.
4: Среда, экватор недели, если вдруг вы забыли.
3: Да.
4: Все, и серединочка, уже скоро будут выходные, можно на секундочку об этом подумать. Ну, а если не на секундочку, то можно и голливудского актера с днем рождения поздравить. Сегодня один прекрасный мужчина отмечает.
3: Сегодня 26 числа, между прочим.
4: 26 августа. Да. Крис Пайн.
3: Так.
4: Не знаешь такого? Не, ты 100%
3: ну,
4: свои его
3: срочно.
4: Знаешь. Да, «Звездные войны», «Звездный путь», «Стартрек возмездие», «Неуправляемый», «Скорая помощь», «Защитник», «Американский папаша». Это все про него.
3: Да, я понял, кто это. Поздравляем! Прекраснейший актер.
4: Он очень красивый, вот что в молодости, что сейчас просто потрясающе выглядит.
3: Ну, это моя школа.
4: Это
3: не,
4: да.
3: Не,
4: но он не лысый.
3: Ну, подождите, это уже все.
4: Еще пару тройку лет.
3: Он еще в моей школе не получил зачетку.
4: Что у нас будет в этом часе?
3: Диплом. В этом часе обсудим самые популярные эмодзи. Вот, спойлер, он лысый.
4: Окей.
3: Вот, а еще обсудим новый гастрономический тренд. Очень интересная история. Вот, хит-гайд. Ну что, друзья, осень на носу, поговорим про зонт. Вот.
4: О, хорошо.
3: Ну и, конечно же, пробка селфи Хит FM. Сегодня же среда, соответственно, пора привести нашу фирменную фото-перекличку. Ребята, мы были в отпуске, вернулись, это первая неделя после отпуска.
4: Хотим увидеть, как вы изменились.
3: Вас очень много, мы хотим видеть, как вы выглядите, что это такое. Отправляйте прямо сейчас уже, отправляйте нам в личку, в мессенджер Макс свои селфи, как вы едете в дороге куда-то. Вот, отправляйте по номеру 8-925-007-1074. Мы в течение часа с Терешковой собираем ваши фотографии, смотрим, делаем из них фотогалерею большую, выкладываем в мессенджер Макс, а с кем-то из вас еще и в прямом эфире свяжемся и вручим подарок шикарный.
4: Ой, быстрее бы. Адамов, Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 8:08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Поговорим о смайликах. Вот этот, помнишь, смайлик, где у него открытый такой рот и слезы?
1: Да.
2: Вот, это
1: плачет.
2: Этот смайлик стал самым популярным эмодзи. Вот, его официально можно считать универсальным языком интернета. По данным экспертов, его используют практически на все случаи жизни. Когда смешно, грустно, неловко или просто уже, там, не знаешь, что ответить. Вот, предположим, ты мне пишешь, допустим, «Адамов, по дороге заскочи, купи нам завтрак». Вот, и я слезы эти сразу говорю, опять, вот.
1: Ты
2: и...
1: рука-лицо обычно скидываешь.
2: Ну, я, да, я тебе сейчас говорю, как можно использовать этот смайлик. Потом следующий, допустим, ты мне говоришь, ура, у нас отпуск. Опять я со слезами на глазах его воспринимаю, типа, наконец-то, вот.
1: Не, как я буду скучать.
2: Тоже, да, почему нет. Вот, то есть, видишь, можно пора, там, или с собакой надо погулять с утра, такой, опять я, вот.
1: Так, ну хорошо, и что мы будем с этим делать?
2: Будем с этим, будем этим смайликом с тобой теперь общаться. Вот.
1: Только.
2: Абсолютно
1: только
2: точно.
1: Только им.
2: Кстати, я тебе говорю, реально, вот, ну, я сначала думал, что за бред, а потом, когда примерять этот смайлик надо, допустим, на наши с тобой переписки, вот. И вот ты мне присылаешь в очередной раз 10 тысяч триллионов сексиллионов роликов, вот.
1: Денег
2: и я тебе один отправляю смайлик, как будто все посмотрел.
1: Шикарно придумал.
0: На Радио Хит ФМ. Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам за... Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будет Айлиш» на радио Хит ФМ.
2: Грядут дожди по всей стране.
1: Да не уже.
2: Вот, но это в Москве.
1: Ты все пропустил.
2: Ну, где-то еще солнечно.
1: Ну,
2: вот,
1: хорошо.
2: Поэтому поговорим про зонтики.
1: Давай.
2: Почему? Этикет. Как правильно... Слушайте, это больная тема. Я прям психую. Я сейчас буду рассказывать, как правильно надо пользоваться зонтиками. При сильной разнице в росте, если вы идете вдвоем, по правилам этикета рекомендуется раздельный зонт.
1: Угу.
2: Не надо, если у вас много, под один прятаться не надо. Раздельные зонтики.
1: Дальше. У меня немного, но аура у меня
2: когда
1: большая.
2: Под зонтом идут двое, то зонт держит мужчина, независимо от возраста.
1: Угу.
2: Мужчинка держит зонт, все, потому что он, ну или тот, кто выше, как минимум.
1: Меня это устраивает.
2: Вот, я выше тебя, поэтому я ношу зонт. Если ты была выше меня, ты бы носила зонт, понимаешь?
1: Ага.
2: Дальше. Мужчина не носит женский зонт. Если вы все-таки мужчина спрятался под твой женский зонт с пони, то ты несешь. Как и дамскую сумочку тоже ты понесешь. Вот, не носи. Ну, этикет. Человечество, этикет, не знаю, не будет носить мужчина за женский зонт, как и сумочку.
1: Ты
2: дальше.
1: Так думаешь.
2: Если нужно пройти через скопление людей со зонтиком, его поднимают выше над всеми головами. Если ты низкая, собери его тогда, потому что там кто-то другие с зонтами, они
1: а
2: тебя
1: вот прикроют. Зонт вперед и кричать «разойдись» нельзя?
2: Это на рынке. Дорогу!
1: Да-да-да.
2: В ветреную погоду зонт не носят. Запомните, это вы будете выглядеть как Мэри Поппинс, которая неудачно полетела. Вот. А для этих целей придуман дождевик.
1: Угу. А на голову что?
2: Дождевик.
1: Не, не подходит.
2: Вот. А у нас есть дождевики радио Хит ФМ. Возьми, накинь, иди в ветреную погоду. Если тебя сдует,
1: ага,
2: то хотя бы красиво.
1: То хотя бы на работу.
2: Ну, как минимум будут видеть, откуда сдул такую красоту.
1: Ну, да.
2: А на зонтике что? На зонтике просто дети скажут, Мэри Поппинс полетела. Ну, да, ругается матом, но полетела.
1: Зато быстро.
2: Зато быстро. В общем, запомните эти правила, ведите себя с зонтом прилично. Будете

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, и днем до плюс 19. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Повезло. Фарфор – скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты – выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
10: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 000 рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе.

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
3: Радио Hit FM.

0: Hit FM.
1: 8:27 в Москве. Прямо сейчас нам понадобятся ваши прекрасные лица.
2: О, да, у нас тут супер-игрушка-пробка от Софи Хит FM. Вот если вы сейчас находитесь в автомобиле или, ну, вообще в транспорте, вы можете сделать селфи и получить подарок от нас.
1: Главное, что вы куда-то едете, главное, что вы в пути. Нам из дома селфи не надо, этого выше крыши. Нам нужно, что вы в пути, что вы при деле, вот. И, соответственно, делаем фотографии, отправляем нам в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Отправляйте нам фотографию. Мы из этих ваших фоток собираем большую фотогалерею. Вы уже, кстати, начали присылать. Спасибо большое. Вот. Мы из этих всех фотографий, которые вы сейчас пришлете, соберем большую фотогалерею в мессенджере Макс в группе Hit FM. Вот. Один из вас еще получит от нас звоночек прямо сейчас. Мы позвоним кому-то из вас и в прямом эфире будем поздравлять и дарить подарки.
2: Кто же это будет?
1: Главное, пришлите фотографию.

0: FM.
1: 8.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ. Суперактивность в автомобильных пробках. Мы узнаем наших слушателей уже не просто по голосу, не просто по тексту, а уже и даже по фото.
2: Да, пробка селфи Хит ФМ называется. Активность, что это такое? Это вы присылаете, каждую среду вы присылаете нам свои фотографии, как вы едете куда-то, а мы с Терешковой все это изучаем, знакомимся с вами и таким образом еще и собираем фотогалерею в мессенджере Макс, вот, из лучших снимков. Вот. Ну и, соответственно, еще кого-то из вас подарок вручаем. А что вы нам прислали? Во-первых, хочу сказать огромное спасибо за вашу активность, потому что, ну, вы молодцы.
1: Много сообщений, много сообщений. Вот да. От Ивана, вот он такой куда-то серьезный, едет, у него солнышко прям на всю машину, да, хорошая вот. Погода.
2: Юлия, прекрасная фотография, ну, девочки всегда хорошо фотографируются.
1: Позируют, да. Задумываюсь.
2: А потом у нас Елена, она не задумывалась, она такая смотрит, как будто, знаешь, у нее вот очки большие, а ощущение, что на глазах там как будто ей сказали, бензина нет, она такая, как бензина нет?
1: А если найду,
2: да, вот так.
1: Да.
2: Потом Джама. Вот, Джама с супругом, я так понимаю, или с братом едут куда-то.
1: Тоже хорошо у них там.
2: Мне нравится, мне Витек нравится, Виктор.
1: Виктор, да.
2: На чили наросла. Вот так и надо ехать с утра на работу.
1: А я не удивлюсь, если у него серьезная какая-нибудь работа. Вот ты думаешь, что он такой на чили на расслабоне.
2: Ну, кстати, он, знаешь, фоткался как босс.
1: Даша вот замечательно тоже выглядит. Вся такая нарядная, очечки сняла. Такое ощущение, что вот прям в школу едет.
2: Ну вот на Каролину
1: зачем?
2: На Каролину смотрю и понимаю, что вот на лице вся боль утренней работы куда-то ехать. Вот это вот.
1: Ну, знаешь ли, рано вставать не все могут. Не все умеют. А Наталья?
2: Вот. Максимально деловой вид у Натальи.
1: А в окне дачные места, мне кажется.
2: Ну, она тебе пишет, что отводила ребенка в садик. А подождите, сейчас же лето в садике. Зачем?
1: В садике не лето.
2: Не лето в садике? Время пострелять между нами. Пау-пау. Вот это ты имела в виду?
1: Да-да-да, Леня.
2: Леня прекрасен.
1: Яркий какой, да.
2: Так, ну что, ребята, мы должны были выбрать лучшую фотографию. На наш взгляд, слушайте, вы все молодцы, правда. Но поскольку утро, мы с Терешковой голодные. Мы о еде сегодня практически не говорили. Совсем скоро поговорим, но еще не говорили.
1: А упущение, сейчас поговорим.
2: Да, а Евгений как раз прислал фотографию, где они с сынулькой едут, и сынулька держит такую вкусную булочку. Женя, привет!
1: И поздравляем!
3: Привет!
2: Женя, вопрос главный от меня лично. С чем булочку?
3: С шоколадом.
2: С шоколадом. Мог бы сказать, что с брокколи я бы не завидовал. Что там происходит? Что ты говоришь?
3: Круассан. Да ребенок говорит, круассан.
2: Еще и круассан.
1: Они еще вместе.
2: Ты еще вот скажи мне, что это сок.

0: апельсиновый.
1: А то.
0: Да что ж вы делаете с утра со мной? Ладно, как зовут сынульку?
1: Артемий.
0: Артемий?
2: Матвей.
0: А, Матвей. Почему мне сегодня...
1: Артемий.
2: Так, еще раз.
1: Артемий,
0: я угадал.
2: Ничего себе!
0: Поэтому поздравляем вас, Артемий, поздравляем, Евгений, поздравляем. Мы с огромным удовольствием вручаем вам нашу настольную игру «Спойлер, все звезды». Вот, будете собирать друзей, играть большим количеством людей. Ну, в общем, классного вам времяпрепровождения. Вы шикарны.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Топ покупок месяца.
17: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
16: Амода C5. Добавить стиля.
18: JQ J7. Впечатлить друзей.
16: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8.46 в Москве. Всем приветики.
2: Ой, сейчас будет очень вкусненько.
1: Значит, такой серьезный сразу.
2: В мировой гастрономии. Про еду надо с уважением. Вот. В мировой гастрономии, значит, набирает обороты новый тренд. Называется Earthwork Dining. Это природные ужины.
1: Ой, хорошо.
2: Звучит красиво, да?
1: Да.
2: Представь себе, теперь закрывай глаза. Вот теперь представляй, значит, ресторан, в котором нет ни столов, ни стульев, и даже тарелок нет. Вот вместо них водопады, поля, камни.
1: А еда?
2: Еда есть, конечно. В Нью-Йорке, например, смотри, вот в Нью-Йорке, например, шеф-повар рисует овощным пюре прямо на плоском камне у водопада, а гости едят этот холст руками, помогая себе хлебом.
1: Ничего себе, ну, звучит грязно.
2: Ну, слушай, ну камни моют, ну, в конце-то концов, в Марселе.
1: Ну, не знаю.
2: С тобой точно, вот, ну, вот, если в машину времени сесть и откатиться туда, где вот эти вот первобытные люди, ты будешь думать, что там они все вымерли от антисанитарии.
1: Может быть.
2: Дальше. Я поеду в Марсель. Там ужин устроили прямо в море. Стол собрали из панелей, из старой холодильной камеры, а хлеб испекли
1: мне это нравится.
2: В кожаных шлепанцах.
1: Подожди! Ты сейчас не придумываешь?
2: Нет, серьезно.
1: Каких
2: вот
1: шлепанцах?
2: Шлеп кожаных.
1: Все, у меня все запуталось в голове.
2: Дальше.
1: Я ничего не понимаю.
2: На ферме в Пеконике, например, выкопали в земле 9-метровые желоба, расставили вдоль них свечи и подали устрицы. Вот так, на старых...
1: Прямо туда?
2: Да, на старых оросительных трубах. Ну, в общем,
1: тяжело.
2: Это все красиво. Я вот, смотри, я был в горах.
1: Ну, ты не привередный.
2: На двух железках в котелке варил уху. Точнее, не я, мне варили уху, я не умею. Вот, вот. Но было вкусно, понимаешь?
1: У меня опыт в этой сфере только один. Я как-то залипала на видосиках, где на камне готовили яичницу.
2: Ну, это когда жарко.
1: Да-да-да.
2: Ну, вот, пожалуйста, почему нет? Я бы, кстати, хотел бы поесть яичницу, которую приготовили на камне.

0: Реклама.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
5: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
8: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
9: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
10: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
9: Ха, а если ипотека не подходит?
10: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
9: И где это чудо?
10: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
9: О, спасибо. Уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
11: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
13: Hit FM.

0: 9:00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего, бобрейшего вам всем.
1: Доброе утро, друзья. Сегодня среда, 26 августа. И вот ты говорила еще несколько минут назад, что мы не говорили про еду совсем. А вот целый час будем говорить. Обсуждаем сегодня стритфуд. Что вы классного пробовали? Рассказывайте нам, ну, может быть, в своем городе, где отдыхали, в других городах,
0: абсолютно,
1: где
0: да.
1: угодно.
0: Мы сегодня решили обсудить вот этот стритфуд. Может быть, вас что-то удивило. Может быть, наоборот, возмутило. Такое тоже может быть. В общем, полный карт-бланш для ваших стритфудов.
1: У меня однажды был самый вкусный в жизни хачапури в Коктебеле.
0: Да. Звучит.
1: Причем там просто окно в здании. И написано «Хачапури».
0: Коктебель.
1: Да, и там теточка продает вкуснейшие просто. Вот ты набираешь себе очень много.
0: Ну, я рассказывал уже в понедельник, что я ел хачины. Вот, это сумасшедшее что-то. Я ел балканские, это самые вкусные. Вот. Но из самого странного, опять же, тоже недалеко я буду уходить, там же Ставропольский край, я, ел так называемый, я не знаю, может быть, где-то еще так называется, гирос. Что это такое? Это значит пита такая, в нее кладут картошку фри, мясо, в общем, все, что есть в холодильнике, все это заливается каким-то соусом. Это, во-первых, в руке держать уже тяжело, вот, а уж есть, я вообще молчу, невозможно нормально съесть это.
1: Ну, звучит вкусно.
0: Ну, вкусно, но это, говоря твоим языком, калорийная бомба.
1: О, это точно.
0: Вот.
1: В общем, теперь вы?
0: Да, теперь вы рассказываете, какой классный стритфуд вы пробовали, необычный, может быть. Свои сообщения присылайте в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Это если вы в личку хотите написать. А если нет, то у нас есть группа Hit FM в Максе, можно ее найти легко, и там в комментариях отметиться. Обсуждаем стритфуд.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9.08 в Москве.
2: Да, кстати, 9.00. Мы все о еде, да о еде
1: говорим. А давай продолжать, мне нравится.
2: Сегодня решили обсудить стритфуд, ребят. Какой самый необычный, классный, самый вкусный, вы считаете, стритфуд? Это может быть все, что угодно. Можете про шаурму вообще рассказать. Можете про бургер.
1: Где вы попробовали обязательно?
2: Совершенно верно. Иван пишет, в Питере творожная запеканка с сахарным кабачком.
1: Вау.
2: Интересно.
1: Любопытно.
2: Виктор пишет, в Туапсе гирос из шашлыка свиного с пикантным соусом. И очень запомнилось Сочи хачапури по-аджарски.
1: Да.
2: Лариса пишет, на нашем юге, на пляже самосы или самосы. Очень жду, когда сможем снова съездить и снова их попробовать. Они самые вкусные в поселке Лермонтово. Самосы — это пирожки такие.
1: Для себя открыла вегетарианскую шаурму. Это очень вкусно.
2: Что?
1: Да.
2: Ну, ты же
1: понимаешь... Причем это много где продается.
2: А следующее
1: и
2: что?
1: В нашем городе тоже.
2: Манная каша на воде без манной крупы будет?
1: Нет, я хочу тебе сказать, так же сытно, так же вкусно, но просто мясо не мясо.
2: Он просто в лаваш тебе морковь по-корейски, капусту накидали.
1: Нет, там искусственное мясо.
2: А, ну так и говори, что оно это с мясом, но с таким бутафорским.
1: Да. Слушай, ты смеешься? Я помню, как ты колбасу ел.
2: Я, ладно, колбасу. Я сейчас расскажу. Я, значит, когда пост был, я ел эти бургеры с шариками. Из фалафель, по-моему, это называется, или как шарики.
1: Не помню.
2: Хумус. Нет, фалафель, да. Вот. И это было очень сложно, потому что ты ешь бургер, а они шарики выкатываются из бургера, их там 4.
1: Не, у меня там было все хорошо.
2: Поэтому я, конечно, я троллю тебя, но у тебя есть тоже доступ к троллингу у меня. Поэтому вот. Мы сегодня обсудить решили стритфуд. Все, что связано со стритфудом. Ваш любимый стритфуд, самый странный, какой вы, самый вкусный, необычный вы пробовали. Рассказывайте свои сообщения, отправляйте в мессенджер Макс 8-925-007-1074. И можно в личку по этому номеру, либо в группе Хит ФМ в Максе.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: 9 часов 16 минут в Москве. Мы сидим, конечно, еле-еле сдерживаем аппетит свой.
1: Вкусняшки тут такие.
0: Мы обсуждаем сегодня стритфуд. Какой вы пробовали, какой вам понравился, не понравился. В общем, все, что с ним связано.
1: В Набережных Челнах, пишет Андрюха, ела кыстыбай с рваной говядиной. Очень вкусно. Кыстыбай. Не знаю, что это такое.
0: Ксения пишет, у меня слюнки текут.
1: А ты знаешь, что это такое?
0: Ну, я вспомнил бургеры в Нижнем Новгороде. Я ел с рваной говядиной. Это было потрясающе просто. Ксения пишет, в Лазаревском есть местечко, где продают наивкуснейшие огромные чебуреки. Не помню, как называется место, но помню, что там фонтан в виде большого парящего крана.
1: Мария написала, на работе открыли новое кафе, и там напекли много вкусняшек. И там попробовала в песочном тесте корзиночку с горбушей. Очень понравилось.
0: Ну, вот это примерно, мне кажется, напоминает то, что ты брала одно время, помнишь? Какой-то пирог с лососем,
1: да,
0: и брокколи.
1: О, а я еще недавно научилась сама готовить, когда была в Карелии, калитки с брусникой. Это очень вкусно.
0: Где они? Кто съел все калитки? Где? Не вижу на столе ни одной калитки.
1: Я приготовила на мастер-классе и
0: я
1: съела.
0: Я вообще-то постарался и привез тебе подарок. Где калитки?
1: Извини, не довезла.
0: Так, Светлана пишет. Сочи, 2014 год, ночная экскурсия. Голодные с мужем. В районе порта нашли заведение, где в батон можно накидать начинку. Промахнулись соусом. Горчица оказалась просто огненной. Есть не смогли, но взяли с собой в номер. И вот утром это оказалось потрясающе вкусно. Видимо, горчица выдохлась.
1: Она остыла.
0: И пропиталась, остыла все.
1: Да, успокоилась.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Была такая же ошибка в этом же заведении. 8-925-007-1074. Это не номер карты, куда надо. Это номер телефона.
1: Гастроэнтеролога.
0: 8-925-007-1074. Туда отправляйте свои сообщения в личку, в мессенджер Макс. Ну или пишите в Максе в группу Hit FM. Мы сегодня обсуждаем стритфуд.
1: Что вы пробовали, где вы пробовали, рассказывайте. Будет.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, и днем до плюс 19.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак... фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
7: Джилент J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилент J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
7: Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода. Стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 26 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем очень вкусную тему. Стритфуд, весь стритфуд, который вы пробовали. Может быть, даже банальный бургер, но объясните, почему вы так зацепились за него. Присылайте свои сообщения в Messenger Max, можно в личку по номеру 8925-007-1074, можно в группе Hit FM в Максе.
2: Пянсе. Пирожок на пару с капустой и мясом продается во Владивостоке. Это нам Илья рассказал.
1: Я пробовал, да, вкусненькая штучка, кстати.
2: Да?
1: Да. Еще, кстати... Не буду объяснять, да, это долго. Но тайские есть тоже. Такие булочки на пару готовятся. Я не помню, как они называются, но тоже примерно такое же.
2: Это такие сладенькие с фруктами,
1: да, нет,
2: но это не булочки.
1: Нет, не фрукты.
2: Это блины, по-моему.
1: Не-не-не, булка, там булка прям. Я не помню, как они называются.
2: В Таиланде, кстати, очень много классного стритфуда, обожаю.
1: Ага, вот эти вот знаменитые креветки, которые я так с таким удовольствием уплетал, они соевые оказались.
2: А мороженое, которое жарят.
1: Вот, тут, кстати, писали про это. Светлана пишет. Брест. Бургеры с необычными начинками. Топ с рваной говядиной, острыми огурцами и яблоком.
2: Острые огурцы. Не пробовала.
1: Вот, потом Алена пишет. В 90-е занесло в маленький город Орск. Там тогда славились старогородские пирожки из ливера, которые подавали просто из окошка на рынке. Очередь была огромная. Люди брали по 20, 30, 50 штук. И я поняла, почему вкуснее ничего не ела. Интересно, продают ли их сейчас?
2: Я думаю, да.
1: Из ливера. Я ел колобки.
2: Надо еще ливер найти.
1: В Питере ел колобки, представляешь? Это такие прям пирожки круглые, как колобочки. А внутри разная начинка. Картошка, рис, джем какой-нибудь, варенье.
2: Он от тебя убежал?
1: Не, я забрал с собой. С собой взял. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня решили обсудить стритфуд. Вот тот самый, который вам запал в душу больше всего. Ну или наоборот. Вы отметили такие: спасибо, больше не надо.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:33 в Москве. Простите, но сегодня очень вкусная тема часа. Мы обсуждаем стритфуд, который запал вам душу, который вы запомнили навсегда. Что такое стритфуд? Это где-то вот вы перекусили по-быстрому.
2: Данил рассказал, что в Таиланде он ел стейк из акулы.
1: Ого.
2: Очень прикольная штука. Поначалу соленая, потом начинаешь чувствовать вкус. А насчет орских пирожков с ливером, да, они до сих пор существуют.
1: Ой-ой-ой.
2: Надо съездить.
1: Ирина пишет, на море пробовала жареное мороженое. Это было тогда, когда все блогеры только и делали, что снимали, как его раскатывают на ледяной плите, замораживают, а потом соскребают и сворачивают в такие красивые трубочки. Я так ждала этого момента, но когда я, наконец, получила свой стаканчик, оказалось, что вкус довольно странный, непривычный, и порция огромная. Съесть все до конца я так и не смогла, зато нафоткалась.
2: На самом деле, приторно-сладкое, мне тоже такое мороженое не очень заходит.
1: Это в этом же тоже, в Таиланде делают как раз. Ксения. В этом году побывала в Душанбе. Жила рядом с рынком. Каждое утро запах свежеиспеченных булочек. Гостеприимный город за 7 дней плюс 8 килограмм.
2: Вот это да! Вот когда начинаешь каждый день питаться стритфудом, хоть он и вкусный, потом встаешь на весы и кричишь от несчастья.
1: А потом, пока ты кричишь, любимый тебе дает булочку.
2: Чтобы ты успокоилась.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Там же в Максе есть группа Хит FM. Можно и зайти туда, в комментариях отметиться. А мы сегодня решили обсудить стритфуд. Любой стритфуд, который вы пробовали, который вам запал в душу, может быть, наоборот. Кстати, расскажите, может, и был какой-то стритфуд, который вас оттолкнул?
2: Не понравился.
1: Да, не понравился. Такое же тоже возможно. Рассказывайте.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
3: Привет, вы кто?

0: 94-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Топ покупок месяца.
11: А мода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
13: А мода C7. Собрать все взгляды.
14: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9:45 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали стритфуд. Очень вкусная, скажу я вам, тема была.
2: Была? Да подожди, мы сейчас еще почитаем сообщение.
1: Ну,
2: устрицы. Два раза пробовал в Таиланде и во Вьетнаме, так и не смог съесть.
1: Марина пишет, Оренбург очень полюбилась шаурма с краснокочанной капустой и творожным сыром и курицей.
2: Вау.
1: Просто по совету коллеги купила. Вот.
2: Звучит очень вкусно. Ирина написала, в Алтайском крае на трассе попробовали просто огромные чебуреки размером с большую пиццу. Очень вкусно. Даже вот фото тут есть, ребенок с огромным чебуреком.
1: А я научился, научился свой собственный делать стритфуд. Берете такой хлебушек черный, тонкий, ну, какой-нибудь продают, корочку, сверху творожный сыр, значит, кладете туда маринованный огурчик. Что, слюнки потекли?
2: Как? Но...
1: Курочку, обязательно копчененькую грудочку. Вот. И это все дело закрываете и соусом немножко полить. Вот получается очень вкусно.
2: Принеси как-нибудь попробовать.
1: Завтра принесу, хорошо.
2: Все, ловлю тебя на славе.
1: Но ты тогда сфоткаешь все и выложишь в соцсети.
2: Хорошо, тема часа раскрыта. Прощаемся.
1: Ребят, спасибо большое, что провели эти вкусные 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Прощаемся с вами до завтра. Говорим вам пока. Ну, а Наташа Стаханова, говорим с бонжур.
2: Привет, привет. Всем классного денечка. Пока.

0: Реклама.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: радио Хит ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Вы вот с утренниками обсуждали вкусняшки так сильно, что мне пришлось бежать в столовку за булочкой. Но я не жалею. Кстати, а вы знаете, что вкус можно обмануть? Серьезно. Вот, например, сейчас объясню. Наши ожидания сильно меняют ощущения. Эксперименты показали, что, допустим, дорогой кофе может казаться вкуснее только потому, что мы с вами ожидаем от него более высокого качества. Серьезно. А еще на восприятие, знаете, что влияет? Фоновые звуки. Вот высокие ноты делают блюдо слаще, а низкие, например, горче. Правильно? Как это по-русски? В общем, более горькими. Вот. А еще температура еды. Теплая усиливает умами. Вы знаете, да, что такое горечь. А вот холодная, наоборот, подчеркивает сладость и кислоту. Вот такие вот дела. А булочка была вкусная. Друзья, Наташа Стаханова с вами на ближайшие 4 часа. Как обычно, будем много-много играть. Помогу вам поймать везде хит. Ну, а прямо сейчас с нами Инна на Хит ФМ.

0: Том Грегори на радио Hit FM. I can see you glow in the dark. Я вижу, как ты светишься в темноте. Кстати, друзья, мы же с вами действительно светимся в темноте, просто очень-очень слабо. И называется это явление, знаете как? Биофотонное излучение. А еще исследования показывают, что вот интенсивность этого излучения меняется в течение дня. Сильнее всего, знаете, что у нас светится? Лицо и верхняя часть тела, вот щеки и лоб, в середине дня. Вот ночью свечение ослабевает. Ну, может, и к лучшему. Правильно же. Зато вот такие вот мы с вами классные. У нас совсем скоро на Hit FM афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве. Иду на всем. Но прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2012. Лана Дель Рей.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, и днем до плюс 19. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег. Плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
10: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.
1: «Хит-ФМ».

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: До конца августа в Театре РАМП идет юбилейная программа классической хореографии живым оркестром. В афише 17 балетных спектаклей разных эпох, от «Лебединого озера» до «Дон Кихота». Допустим, сегодня в 19:00 можно посмотреть «Спящую красавицу» по либретто Мариуса Петипа для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: В амфитеатре на Покровском бульваре сегодня днем играет спектакль «Хорошо, что я такой», поставленный по стихам Ольги Васильковой, Германа Лукомникова и Лены Репетур. Артисты будут взаимодействовать со зрителями и рассказывать о творчестве и важности сохранять любопытство и непосредственность в любом возрасте. Спектакль сопровождается переводом на русский жестовый язык. Показ пройдет в рамках фестиваля «Проявление», худруком которого стала Юлия Пересильд. Начало в 12:00, вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В Московском музее современного искусства проходит выставка «Молчание звезды», в рамках которой собрали около 70 работ 24 художников о памяти, окружающей среде и повседневности. В экспозиции живопись, графика, скульптура и инсталляции. Среди участников признанные мастера современного искусства и молодые художники. Выставка работает до 1 ноября для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

идеи, решения и амбиции, которые вдохновляют. Hit Woman Club на радио Hit FM. Каждую среду в 3 часа дня по Москве Наташа Калашникова беседует с самыми яркими представительницами российского бизнес-сообщества. Hit Woman Club. Женщины, чьи истории стоит услышать. Только на радио Hit FM. Everything.

0: Дебауса на радио Хит ФМ. Самый сильный магнит – это твоя улыбка. Вот об этом и песня. Кстати, знаете, друзья, что улыбка очень сильно влияет и на самого человека, который улыбается. Ну, то есть, когда мы с вами улыбаемся, даже если изначально настроение у нас, ну, так себе, то мы запускаем эффект обратной связи. Вот попробуйте. Ну, сейчас объясню. Движение наших с вами лицевых мышц, вот которые в улыбке, они посылают в мозг сигнал. Так, все окей, она улыбается, он улыбается, можно расслабиться. И в ответ наш с вами мозг начинает вырабатывать, ну, вот эти самые всякие гормоны, эндорфины, дофамины, там, серотонины, которые улучшают настроение, снижают уровень стресса и даже могут укреплять иммунитет. Ну, вот так вот. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Статус хитовый. И буквально через полчасика уже будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды.
1: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

Друзья, буквально через пару песен будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там на этот раз спрятано, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM Spoiler «Все звезды». В новостях нам расскажут, как еда помогает нам справиться со стрессом. Серьезно, да, бывают такие случаи. Не, ну это реально работает. Так, что еще интересного? Зиверт нам споет про газ. Ну а прямо сейчас Сиена Спиро на радио Hit FM. Новая песня называется «Great Expectations». Слишком большие ожидания и... когда они нам все-таки иногда мешают.

0: Битбокс.
1: Ну что, любители загадок, играем. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, можно и туда, как вам удобнее. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте 20, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Итак, открываем. Что на этот? О, родом из Мексики, вот это я точно знаю. Хотя, знаете, сейчас она растет везде, кроме Антарктиды. Так, содержит 26 элементов таблицы Менделеева. И, кстати, не теряет своих полезных свойств даже при консервировании. Сильно вам сейчас вот так вот намекаю. Ладно, сейчас еще очень сильно подскажу. Желтая и сладкая. Что здесь такое, друзья? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи!
0: Реклама.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
15: Как я по всему этому соскучился!
14: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Итбокс.
1: И мы уже проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке или не получилось. Итак, мои ассоциации были следующие. Родом из Мексики, хотя сейчас растет везде, кроме Антарктиды. Вот тот написал, что это банан. А вот у нас в Подмосковье растут бананы? Содержит 26 элементов таблицы Менделеева и не теряет своих полезных свойств даже при консервировании. Есть вариант, что это физалис. Я не знаю, физалис можно консервировать? Не знаю, но он желтый и сладкий, но это не физалис. Тут есть еще вариант, что это айва, авокадо, папайя, груша, но вряд ли. Илья рассмешил. На самом деле это кукуруза, друзья. Конечно же, и наш победитель Максим сегодня. Максим, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Иногда они такие прикольные, смешные приходят. Кстати, вы знаете, что в ацтекской мифологии был даже бог кукурузы? Его звали Синтиотль. Ну, такой прикольный был. Так, а еще я вот тут считала, говорят, что число рядов зерен в початке всегда четное. От 8 до 22. И здесь такой, знаете, жирный прям початок с листиками. И здесь реально 22. Круто! Спасибо вам огромное за участие, друзья. Наташа Стаханова, Хитбокс. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Sunrise Avenue.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, и днем до плюс 19.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Повезло. В Фарфор скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: походы в спортзал, но и продукты. По словам медиков, любой продукт является антидепрессантом, так как воздействуют на рецепторы во рту. А эти рецепторы вырабатывают эндорфины – гормоны, дающие чувство легкости и удовольствия. Например, горький шоколад позволяет улучшить настроение за несколько минут. Однако защитить от стресса на более продолжительное время помогает мясо, которое медленнее переваривается и надолго снабжает энергией. Также от плохого настроения защитят каша или банан, которые помогают вырабатывать гормон радости, а заодно насыщают организм полезными микроэлементами. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
13: Категория 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Друзья, если у вас не получилось выиграть нашу настольную игру «Спойлер. Все звезды в хитбоксе», то вы можете попробовать выиграть ее в нашем канале в Макс. Прям в поисковой строке забивайте «Хит FM», и вот они мы. Присоединяйтесь, у нас там весело. Ну а подробности в закрепленном сообщении. Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья, уже в следующем часе у вас будет возможность поймать везде хит и выиграть, ну, очень крутые подарки от радио «Хит FM». Можно выиграть и парфюмерию, косметику, и модную, и стильную спортивную одежду. Прям бесплатно долго кататься на такси, да. Или загрузить вкусняшками весь свой холодильник. В общем, желаю вам удачи.
1: Не сбавляй темп. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
5: Телефон 75-77-88.
4: Начните новую жизнь уже сегодня.
6: Застройщик ООО «СЗ Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: на радио Hit FM. На радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, вы готовы в этом часе поймать свой везде-хит? А это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. И парфюмерию, и косметику, и модную одежду, или спортивную одежду. Апгрейдить гаджет можно, или пиццы прям много-много накупить, или вообще всяких вкусняшек. Сейчас объясню, как это сделать. Где-то там совсем скоро красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас кидайте слово «везде-хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 или пишите слово «везде-хит» в личные сообщения. И если оно к нам падает под номером 26, потому что у нас сегодня 26 августа, «везде-хит» ваш. Только, друзья, не... вот прям держите в руках телефон, хорошо? Потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли «везде-хит» и посмотрели, что же вы там все такое себе выиграли. Договорились? Ну что, я желаю вам удачи.
0: У тебя все под контролем. Твой статус «хитовый» на радио Hit FM.

0: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама ООО «БД».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, давайте на несколько минуточек занырнем в прошлое, поиграем в History. Запускаю в эфир один стопудовый хит, слушаем. Если нагрянут воспоминания и вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Но если с другим годом ассоциируется песня, все равно пишите, потому что очень-очень интересно. Итак, куда пишем? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-10-74. Можно в личные сообщения, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. И по традиции у нас должны быть подсказочки. В какой год мы с вами собрались? Ой, глубоковато. Запустили сериал «Игра престолов» в том самом году. Так, в прокат вышел еще пятый «Форсаж», и у Дэвида и Виктории Бекхэм родилась дочка. В общем, глубоко ныряем, но это здорово. Готовы? Поехали.

Итак, History, друзья, пытались вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. А это у нас был Pitbull, Mahom BNR. Трек назывался Swallowment. Обними меня нежно. И вспомнили, какой год. Анфиса пишет, это время, когда я была молода, красива и свободна. Анфиса, год какой? Анфиса не... Ну, неважно. Это далекий 2011, пишет Оля. Первый курс универа, когда все только начиналось. Я даже замуж еще тогда не собиралась. И Светлана поделилась, что мы с моим молодым человеком под эту песню ехали из Москвы в Питер 10 лет назад. И тогда поняли, что хотим всегда быть вместе. И теперь он мой муж с тех пор. Спасибо, Хит ФМ. Здорово, друзья, что взяли вот так вот и вспомнили. Вам еще раз огромное спасибо, друзья. Давайте-ка возвращаться обратно в 2026. И помогает нам Али Фарбен и Рене Миллер прямо сейчас. Body Talks.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, и днем до плюс 19. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
9: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
10: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
15: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Зависимость современного человека от умных гаджетов сильно беспокоит ученых, которые всячески напоминают, что людям необходимо сокращать экранное время, особенно женщинам. Американские ученые провели масштабные исследования и пришли к выводу, что в отличие от мужчин, женщины гораздо чаще испытывают тревогу и страх негативной оценки в интернете. Более того, прекрасный пол проводит больше времени в телефоне, что также отражается на общем состоянии здоровья. Так что, милые дамы, если вы узнали себя, то отложите смартфоны в сторону и выходите на улицу без гаджетов. Как минимум, пешие прогулки по парку поднимают настроение. А еще таким образом можно привести тело в тонус, что, несомненно, прибавит уверенности в себе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 26-м по счету, потому что сегодня у нас 26 августа, и у нас есть победитель Мария, город Москва. Мария, привет-привет. Алло.
2: Привет-привет. Алло, привет.
1: Ну вот получилось у тебя его поймать. Как? Я не знаю. Как вы это делаете вообще?
2: Вообще не ожидала.
1: А, вот, наверное, когда не ожидаешь, наверное, все и происходит, да, когда не ждешь. Получается, поймать. Давай откроем и посмотрим, что же там у тебя за подарочек. Секундочку.
2: Давайте.
1: Везде хит, а у тебя везде хит на ювелирные украшения, между прочим. А
2: вау.
1: Вот так вот. Это значит, ого, что благодаря радио Хит FM ты сможешь выбрать стильные и красивые украшения в одном из известных ювелирных магазинов. Так что не отключайся, пожалуйста, расскажу, как это все забрать, ладно? Спасибо
2: тебе. Ура, спасибо.
1: Еще раз, да, тебе спасибо, что вместе с Хит FM. Друзья,

0: Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: «Адский шеф» сегодня в 7 вечера во всех холодильниках-телевизорах страны. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Рэй Рудиментал на радио Hit FM Regardless. Друзья, еще больше хитов нулевых, десятых, двадцатых вы найдете на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM. У нас там очень много онлайн-радиостанций. Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Друзья, буквально через полчасика начнем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч.
1: Реклама. Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Первый сезон в атмосфере особенный.

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 84842 57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч. Совсем скоро играем в настроение. Также не пропустите программку про фильмы и сериалы. Смотрите ли их, можно будет посмотреть уже сегодня вечером. А петь будем вместе с Бастой и моей Мишель. Песня называется «Если я буду танцевать». Хотя петь, наверное, не будем, слова не выучили, но послушаем, песня очень красивая. Ну а прямо сейчас Миша Миллер на радио Хит FM. Бам-бам!

0: Бам-бам, это про влюбленное сердечко, друзья. Ну что, давайте играть в настроение. Готовы? Я думаю, да. Что нужно сделать? Взять в руки телефон и позвонить мне в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классный дождевик. Ну, или могу подарить спортбокс. Такая спортивная коробочка. Там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. В общем, очень мотивирует, чтобы заниматься спортом. Итак, я жду, да-да, именно вас, звездочка 1074, и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «MoskvichM.ru». Реклама АО «БД Мяфер».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито Работе. 12+.
10: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Ирина со мной на связи, город Москва. Ирин, привет-привет.
2: Алло. Привет-привет.
1: Вот, замечательно, да. Тебя слышно. Припарковалась, да, все нормально. Теперь
2: да.
1: Расслабляемся, получаем удовольствие. Сейчас посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого зависит вопрос. А вот мы слышим, как это тикает у тебя. Мигалочки у тебя работают.
2: Да-да-да. Правильно. У меня парковочка рядом.
1: Молодец. Сейчас смотрим, какое настроение.
0: Настроение завести собаку.
1: Вот так вот. А у тебя есть собака, нет?
2: Нет, ребенок хочет собаку. И котика, и собачку.
1: Понятно, значит, скоро заведете, да? Получится.
2: Да. Но
1: дело в том, что сегодня день благодарности собаки, 26 августа, день признательности собаки. Это неофициальный, но широко известный международный праздник. Я вот вижу 5 вопросов про собачку у нас с тобой. 30 секунд, я все это читаю, ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Ну, в общем, как обычно, все просто. Готово? Поехали?
2: Да, готова.
1: Поехали. У каждой собаки уникальный отпечаток носа. Да или нет?
3: Быстрей.
2: Да.
1: Быстрей. Уши собаки могут двигаться независимо друг от друга. Да или нет? А собаки не могут ревновать. Да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Собаки могут чувствовать магнитное поле Земли. Да или нет?
2: Да.
1: У собак есть 13 различных групп крови. Да или нет?
2: Да.
1: Окей. Посмотрим, готова ты завести собаку или не готова. Мне кажется, прям готова. Я не знаю, так быстро ты на все вопросы ответила. Молодчина. Итак, у каждой собаки уникальный отпечаток носа. Да, вот как у нас у пальчики, а у них носы. Плюс есть. Собаки не могут... уши собаки могут двигаться независимо друг от друга. Ты уверенно сказала. Да. Реально, они вот так вот, да? Что позволяет точно определить, да, источник звука в трехмерном пространстве. Вот такие вот они классные. Собаки не могут ревновать. Ты такая, нет. Ну, в смысле нет? Они ревнуют или не ревнуют?
2: Ревнуют.
1: Конечно, они ревнуют.
2: То есть умеют, да. Нет,
1: здесь, да, русский язык, ты типа нет, когда. Все понятно, ты правильно все ответила. Ревнуют, да. В экспериментах они демонстрировали признаки дискомфорта, когда хозяин уделял внимание другой собаке или даже игрушке. Ну, это логично. Так, едем дальше. Собаки могут чувствовать магнитное поле Земли. Ты уверенно говоришь?
2: Да.
1: Да. И, кстати, друзья, они очень часто выбирают место для пописать вот вдоль магнитных линий. Серьезно, вот так вот они делают. У собак есть 13 различных групп крови. Ты уверенно сказала,
2: это
1: да?
2: Правда.
1: Да, это правда. Вот я, честно говоря, это не знала. Поэтому, если заводите собаку, знаете, да, какая у нее группа крови. Слушай, ну ты молодчина. Ты готова, Ирин, ты готова?
2: Да. Я тебя просто...
1: Обязательно, да. Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо тебе за настроение. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение. Завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2004. Анастейша.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Северный ветер 3-5 метров в секунду. Ночью до 11 градусов и днем до 19 тепла.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» микрорайон в районе «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
12: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть комедийный сериал «Чудо» с Идой Галич в роли популярного коуча, который умеет угадывать настоящие желания людей и помогает им их исполнить. Вот только за чудеса, судя по всему, придется платить. Создатели обещают, что у чуда есть цена, но пока не раскрывают, какая именно. Поэтому интрига здесь буквально во всем. Героиня действительно обладает сверхъестественным даром или просто очень хорошо читает людей. Она помогает клиентам или заманивает их в ловушку. Сценарий к сериалу написали Максим Жигалин и Никита Попов. Также в шоу снялись Денис Шведов, Сергей Гилев и Антон Филипенко.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился драматический сериал «Большая фарма» про ученого, который создает препарат, способный вылечить любую болезнь. Почти сразу за формулу начинается борьба. Фармкомпании хотят получить контроль над изобретением и не допустить его свободного распространения, ведь всеобщая здоровая жизнь может обрушить целую индустрию. Однако в семье ученого нет единого мнения. Сын готов договариваться с фармгигантами ради продвижения лекарства, а дочь отказывается идти на компромиссы. В главных ролях Игорь Гордин, Сергей Горошко и Ольга Лерман. Также в сериале снялись Антон Васильев и Светлана Ходченкова. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама. Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19.

0: Рен 102-7700 13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
2: Организатор акции ООО Татнефть АЗС Завод. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
7: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился!
7: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Вот по такую красивую песню потихонечку буду исчезать, друзья, из ваших приемников. Лишь напомню, что у нас же сегодня среда, правильно? Поэтому в эфире в 15.00 по Москве Hit Woman Club. И сегодня в гостях у моей коллеги Наташи Калашниковой будет Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области. Ну а я желаю вам классного дня. Hit FM. Пока-пока.

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена – от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
4: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
5: Вход свободный. Все подробности на fiskaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
1: Новая «Волга» уже в Автоград. И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Предложение действительно до 31 августа 2026. Года.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
7: Hit FM.

0: Ну и это, конечно же, новиночка, как вы обратили внимание. Все новинки можно еще раз проверить на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио HitFM. Кстати, так и называется раздел «Новинки», чтобы вы не заблудились. А еще и там можно голосовать за любимую музыку, еще посмотреть, какие у нас акции, и вообще все вот это вот можно и там. Поэтому заходите с удовольствием, все для вас красиво сделали. 14 часов и 5 минут в Москве, Калашникова здесь. Всем привет! Начать сегодня хочется шутки моего робота, а он теперь шутит каждый день. Пошутил он так, а точнее это была как будто бы загадка. Знаете, почему компьютер не играет в прятки? Потому что он помнит, куда он спрятался. Вот я думаю, это действительно удивительно тупо. Или, может быть, в этом какая-то глубокая мысль заложена. Подумаю пока. Ну, а мы в музыку возвращаемся. Минелли прямо сейчас ловите.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Северный ветер 3-5 метров в секунду. Ночью до 11 градусов и днем до 19 тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Адрес: Тульское шоссе 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
11: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
12: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Hit News. Открытие.
1: Романтические отношения возникают в любое время года, и правильное их выстраивание не зависит от сезона. К примеру, есть несколько мнений о том, как стоит писать объекту симпатии после недавно проведенного свидания. Кто-то говорит, что необходимо написать сразу же после встречи. Кто-то, что на утро. Исследование немецких ученых, которые не так давно опросили несколько сотен мужчин и женщин из Америки и Великобритании, показало, что более выигрышной является стратегия написать сообщение на следующий день после свидания утром. Другие варианты вызвали у опрошенных больше негатива и наиболее вероятную утрату интереса. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

хочу, чтобы вы остались, так в песенке поется. И это, конечно же, приглашение в следующий час, где у нас начнется клуб Hit Woman, но об этом немножечко попозже. Пока о том, что мы имеем на сегодняшний день, 26 августа. Я вообще-то где-то в соцсетях видела такой совет, а может быть даже от психолога официальная рекомендация, что если хотите в какой-то момент повышения зарплаты, осень – это как раз то самое время, когда можно как будто бы и намекнуть на повышение зарплаты процентов на 15. Вот советуют специалисты, не знаю, дальше, по-моему, совет закончился. Просто, что хотите, с этим то и делайте. Но вот я считаю, что именно сегодня, 26 августа, можно попробовать. Смотрите, во-первых, сегодня день привлечения удачи. Правда, можно вместо удачи что-то другое привлечь такими запросами. Но на всякий случай, на свой страх и риск. И плюс, сегодня Международный день актера. Вот включаем все свое актерское мастерство и привлекаем удачу, слушая всевозможных вот этих специалистов, которые говорят «иди и проси». Но это не точно, господа. Я бы вот так вот, конечно, сама с таким советом не следовала. Я просто их озвучила. Лучше, знаете, день музыкальной йоги. Вот этим можно заняться безопасно. И Манбек нам в помощь.

0: Альянса.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился!
5: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
8: Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Итак, господа, ля-ля-ля-ля, песенка хорошая. Алан Уокер только что, спасибо ему большое. Песенка хорошая была, а теперь это уже о хорошем. 14 часов 50 минут в Москве, это значит, у нас 10 минут осталось до следующего часа. А я гений. Ну и вот, это следующий час, это у нас что? Клуб Хитвумен начнет свою работу и продолжит в течение часа. И сегодня в гостях мы ждем с нетерпением Екатерину Анатольевну Зиновьеву, заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области. Сыкотно ли мне?
1: Да.
0: Буду ли я это показывать? Да. У нас будет прямая трансляция. Не забывайте, пожалуйста, подключиться эксклюзивно на нашей страничке ВКонтакте, радио Хит ФМ. Поэтому будьте со мной, пожалуйста, будьте со мной.
2: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Мироненковой на радио Hit FM.
1: Ну что, серьезные вы наши, 15 часов и 3 минуты в Москве, готовы? Готовы? А вот правильно, должны быть готовы. Не забывайте, что у нас прямая трансляция на нашей страничке ВКонтакте. Пожалуйста, подключайтесь. Ну и, конечно, с трепетом, волнением, ну и вообще с удовольствием. Я представляю нашу сегодняшнюю гостью — Екатерина Зиновьева. Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области. Здравствуйте.
2: Всем добрый день.
1: Вот нам и хотелось узнать, а что важнее и как бы выше по статусу? Заместитель председателя правительства или министр инвестиций, промышленности и вот науки?
2: Вы знаете, важно не то, как ты...
1: Поближе к микрофону.
2: Важно не то, как ты называешься, важно то, чем ты занят и какую пользу ты можешь принести. Но... Вообще, вы знаете, вот это... Тема инвестиций и промышленность кажется, наверное, может быть, ну так, скучно, грустно, а на самом деле это очень интересная работа, это созидание.
1: Угу.
2: Наша задача что? Мы сервисная организация. Наша задача — помогать предпринимателям, бизнесу, строить новые заводы, расширять действующее производство. Ну, допустим, вы хотите получить меру поддержки, ну, субсидию какую-нибудь, да? Вот мы вам поможем это сделать. Поэтому регалии регалиями, а самое важное — это чем занята наша команда.
1: Чем занята ваша команда, мы сегодня целый час будем разбираться. Но все-таки я первый раз в жизни разговариваю с министром. Вот, ну, я чуть-чуть...
2: А я первый раз в эфире музыкального радио.
1: Вот, понимаете?
2: С дебютом нас.
1: Смотрите, по крайней мере, я могу, да, обещать вам, что пить мы здесь не будем. Это будут специально обычные люди делать. Но вопросы мои дурацкие уже, я извиняюсь, пошли. Потому что, ну, действительно непонятно. Вот министр вообще звучит, это как будто, ну, ой, мамочки, министр. А заместитель председателя правительства на самом деле даже как будто бы повыше, да, должность, да? А это две должности или как вот это?
2: Это через тире.
1: Через тире. Вот, и сколько вы в таких вот... высоких должностях уже у нас получается?
2: Вы знаете, я, наверное, начинающий чиновник. Я чиновник, ну, порядка 7-8 лет.
1: А, это начинающий, да, у нас? А страшно было первый день, когда вот вы стали, вот, когда вы вступили в должность такую?
2: Когда я сменила сферу деятельности, я вообще работала до этого в банковском бизнесе. И, собственно говоря, вы знаете, как банкир тоже мы занимались тем, что помогали предпринимателям, предприятиям, допустим, получить кредит, опять же, для развития своего нового производства. Первый день, когда я пришла, мне было очень интересно. Это было, ну, скажем так, огромная честь для меня и очень-очень-очень крутое предложение попасть, прийти в команду правительства Московской области, в команду губернатора Московской области. Поэтому, честно говоря, было, ну, было очень интересно. И с тех пор не было ни дня разочарований.
1: Ну, а страшно было? Мне бы было страшно, ну, вот единственное.
2: Слушайте, каждому человеку всегда страшно, когда ты переходишь во что-то новое. Поэтому, конечно.
1: Вот, несмотря на то, что вы, допустим, звезды, а мы сейчас вас так называем, терпеть не могут этот вопрос, а как проходит ваш день? Но у министров мы еще ни разу не спрашивали. Один день министра похож на другой? Или это, может быть, совсем совершенно разные дни?
2: Все дни разные. Ну, давайте расскажу два. Вот
1: давайте.
2: Вчерашний расскажу. И
1: давайте,
2: сегодняшний,
1: давайте.
2: Вот как он с утра прошел.
1: Вот интересно.
2: Вот действительно вчера был, потому что очень хороший знаковый день. Вчера у нас в Московской области состоялось открытие новой производственной площадки. Нашего большого нового государственного индустриального парка. Называется он «Титан». Расположен он в Видном. 5 минут от МКАД. Это 100 гектар, которые подготовлены для того, чтобы вы пришли и создали там свои новые производства. Вот, значит, проснулись мы рано утром. Сели на машину, поехали туда.
1: Так, на открытие.
2: На открытие, конечно. Нет, кнопочку нажимать.
1: Извините.
2: Нажимаешь кнопочку, звучит гудок, да. Соответственно, ну, естественно, вот эта вся подготовительная суета, все организационные моменты, все это тоже присутствует в буднях министра совершенно спокойно, в полный рост. К нам приехал министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Андреевич Алиханов, ну и наш губернатор, естественно, Андрей Юрьевич Воробьев. Плюс мы не просто построили сети, ну, знаете, то есть протянули газ, электричество, дороги построили, мы сделали готовые производственные боксы, готовые производственные площадки, куда предприятие может зайти, только, знаете, воткнуть вилку в розетку, установить свое оборудование и начать производство.
1: Ну, а как это? Это просто офисы, значит, с розетками?
2: Грубо. Это не офисы.
1: Ну, не офисы, а в смысле помещения с...
2: Это помещение, подготовленное под то, что вы поставили туда свои станки, начали варить, резать и изготавливать продукцию. Там высота потолков, там кран-балки, там полностью все подведено. И вот такой первый свой промышленный производственный бокс, который на 30 тысяч квадратных метров, мы разделили его на 8 частей и пригласили туда, внимание, 7 компаний-производителей отечественных роботов.
1: Так, про роботов чуть попозже пока. А скажите, пожалуйста, 8 частей, 7 компаний. А одна часть, мне кажется, выпадает куда-то.
2: Одна пока вакантна. Одна пока вакантна. Поэтому я надеюсь, что вот те наши радиослушатели, которые сейчас попали в этот эфир и услышали нас, будут иметь в виду, что если им захочется развивать свое производство в Московской области, то можно обращаться. Но на самом деле, пока сейчас она вакантна для того, чтобы стать опытной площадкой, таким, знаете, лабораторной такой площадкой для колледжа.
1: Угу.
2: Потому что на площадке нашего индустриального парка будет еще и колледж с одноименным названием «Колледж Титан».
1: А чему обучаться будут там?
2: Ребята будут обучаться, ну, естественно, робототехнике, всем рабочим специальностям. Также сейчас будет очень большая IT-составляющая, искусственный интеллект и все, что с этим связано. Вы знаете, вот мы недавно тут проводили статистику, 8-9 из 10 выпускников старших классов готовы пойти в колледж.
1: Угу.
2: Поэтому это новый формат. Ну, помимо того, что это просто красиво, да,
1: так.
2: Это новый формат, когда вот ты буквально вышел, два шага сделал, вот так вот обошел здание и заходишь в производство. Угу. И ты можешь сразу на практике, ну, условно, там, закодить этого робота. Он по твоей программе сделает какую-то заготовку. Ты можешь изучать разные языки программирования. Ты можешь изучать, как правильно расположить, например, производственную линию в каком-то там промышленном предприятии, как ее по цеху спроектировать.
1: И так далее.
2: То есть учишься, и угу. работаешь.
1: Так там вот этот колледж уже заложен, или это пока для него только помещение?
2: Это сейчас перспектива. Колледж будет открываться в следующем году, 1 сентября 2027 года.
1: А, то есть все-таки он будет обязательно?
2: Конечно.
1: Просто он в процессе, так да. сказать, подготовки. И туда молодежь только, да? Взрослым девочкам нельзя туда прийти, на робота посмотреть?
2: Вы знаете, мы подумаем об этом.
1: Очень хочется. Так, ну давайте сейчас быстренько прервемся. Песни у нас все-таки есть в эфире, а потом продолжим изучать ваш день.
0: Woman Club на радио Hit FM.

0: Радио Хит-ФМ.
1: Ну что, господа, мы продолжим с удовольствием. Екатерина Зиновьева по-прежнему вместе с нами. Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области. И мы изучаем День министра. Вот вчерашний день как раз. Приехали на открытие сначала и уже открыли, правильно?
2: Ну, собственно говоря, естественно, дальше открыли. Угу. Познакомились с каждым производством, с директором, собственником предприятия. Каждый рассказал, показал, что он будет производить, какая это будет продукция. Проехали по площадке, посмотрели всю эту инфраструктуру. Так незаметно наступило...
1: Обед.
2: После обеда.
1: Обед что, пропустили обед?
2: Без обеда, на ногах.
1: Вот так, уже опять же. Обед сорвался. Обидно.
2: Так, ну и... Зато сделали большое дело.
1: А дальше куда поехали? Уже в офис? А у вас есть же офис?
2: Конечно.
1: Ну вот.
2: Конечно, у нас есть офис. Параллельно мы можем еще пригласить всех, кому интересно прийти работать в команду правительства Московской области. Погуглите. У нас, кстати, очень крутой офис. Он расположен в Красногорске, практически недалеко от МКАД. Значит, у нас там очень красивое, современное совершенно здание, open space, очень удобная, приятная городская среда, река под окном, поэтому работать очень приятно и круто. А дальше на этой же площадке был показ новому инвестору возможностей, ну, земельного участка, да, где компания может строить свой завод. Какой инвестор, не скажу, потому что пока это тайна, подписана NDA. Ну, это будет большое крупное производство, связанное с автопромом. Ну и, собственно говоря,
1: с автопромом.
2: Машины? Ну нет, не совсем. Комплектующие. Вот, ну, соответственно, все показали, ребята, команда проехали. Сделали презентацию, походили ногами, потрогали все сети, все коммуникации, там, котельные и так далее. Ну, то есть был действительно очень насыщенный, такой важный, знаковый для нас день. И нам очень приятно, что мы вчера вот этот свой индустриальный парк открыли. И, кстати говоря, сразу скажу о том, что это сейчас пока первая ласточка из наших 5 государственных индустриальных парков. Вот этот первый, и в ближайшее время будет открыто еще 4.
1: В Подмосковье?
2: Также в Подмосковье по аналогичному стандарту. Эти парки государственные, а вообще у нас в Московской области 72 индустриальных парка.
1: А мы, например, мы и Николай II вообще ни об одном не знаем, кроме того, о чем вы сейчас рассказывали.
2: Вот.
1: 72.
2: Вот, а теперь будете знать. А если вы, например, владелец собственного бизнеса и хотите узнать, где эти парки расположены, да, и как в них попасть, то вы можете зайти на наш инвестиционный портал investmosrec.ru, ну, в мобильное приложение, в интернет, в телефон, и найти там инвестиционную карту.
1: Угу.
2: Вот, нажимаете кнопочку, пишете «хочу выбрать там себе, например, индустриальный парк».
1: Угу.
2: Все 72 парка тут же вам открываются, вы можете, опять же, кликабельно провалиться внутрь, посмотреть о нем презентацию, увидеть, где это на карте, более того, понять, сколько там есть свободных площадей и есть ли они там вообще, и увидеть, кто ваши соседи. Ну, то есть, какие уже там заводы, предприятия там существуют. Плюс у нас еще 6 особых экономических зон. Вот у нас всего в России их 61, а у нас 6.
1: О,
2: они тоже там же все расположены, да. И, соответственно, чем отличается особая экономическая зона от индустриального парка? Ну, то есть, по сути, та же самая логика, та же самая бизнес-конструкция, то есть это подготовленный земельный участок с инфраструктурой, со зданиями, с управляющей компанией, но в особой экономической зоне еще есть налоговые льготы. На 10 лет прогрессивная шкала, обнуляется ставка налога на прибыль, налога на имущество, нулевые таможенные пошлины. Там, как правило, базируются предприятия высокотеха.
1: А вот вы говорите, индустриальный парк. Они же как-то, наверное, по темам объединяются. Там же нельзя, допустим, автопром поместить с хлебобулочными, я извиняюсь, изделиями, ну или что-то в этом роде. То есть они в любом случае должны как-то коннектиться.
2: Ну да, происходит, знаете, такая она, как, честно говоря, происходит не по какой-то там, не по какому-то указанию, да, а потому что, ну, так жизнь складывается, так бизнесу удобно. Происходит, не люблю это слово кластеры, но так или иначе происходит компоновка в некие действительно такие отраслевые кластеры. Вот, например, тот, который мы будем открывать в Жуковском, это еще один вот этот из 5, да, я вам сейчас потихонечку буду рассказывать. Там будет сразу 3 разных отраслевых кластера, потому что там большая площадь, около 200 гектар, там можно всем расположиться, но они, естественно, так зонально разнесены. Первый формат станкостроителей, значит, у нас будут там производить станки с ЧПУ. Причем компании, которые к нам приходят, это компании со всей России, из Пензы, с Урала, приходят и строят здесь новые заводы. Второй, вот как раз то, о чем вы говорите, так он внизу расположен, пищевой кластер, где будут и булки, и конфеты, и колбаса, и разного рода пищевое производство. А третий, так чуть подаль, тоже с видом, кстати, на реку, называется формат Light Industrial. Вот о нем хочу чуть подробнее рассказать, что это такое.
1: Давайте чуть попозже, потому что мы тогда ему отдельно посвятим какой-то, допустим, выход. Просто хотелось бы понять, а почему люди хотят вот объединяться, идти вот в такой кластер? Вы слово не любите, но в такой парк, да, работать, и, а не просто и свое место где-то искать, там что-то, может быть, арендовать, площадь отдельная. Что дает вот такой вот коннект?
2: Ну, самое первое, что в чем более выгоден для вас индустриальный парк, это то, что там уже есть готовая инженерная инфраструктура. Ну, то есть все сети, электричество, вода, канализация, дороги, все это вам не нужно тянуть самим. А это, честно говоря, достаточно дорого. И поэтому, если вы берете, так это называется greenfield, то есть земельный участок в чистом поле, в котором нет ничего, к нему это нужно все подтягивать, это денег стоит. А вот эти площадки отличаются тем, что они с подготовленной инженерной и транспортной инфраструктурой. Это первый плюс. Второй плюс, там работает управляющая компания. То есть над всем, над этим есть управляющая компания. Это как, знаете, вот условно, есть у вас в доме вы живете, да, есть у вас управляющая компания, которая отвечает за то, чтобы было чисто, была вкручена лампочка и мусор убран. Ровно то же самое. То есть только та управляющая компания еще и отвечает за то, чтобы привлекать туда инвесторов, приводить как раз вот те самые компании, компоновать их по отраслевому признаку и полностью их сопровождать. Что значит сопровождать? Ну, то есть проводить вот за руку по всем процедурам, чтобы инвестор не чувствовал и не понимал, как это делается, но оно все уже было готово и происходило.
1: То есть это удобно прежде всего,
2: это супер,
1: да?
2: Это супер удобно, ты экономишь свое время. А в бизнесе, ну, один из самых главных ресурсов – это время, помимо денег.
1: А бывает так, что конкуренты рядом производят?
2: Бывает. Вот мы про роботов начали с вами разговаривать. Вот их 7 компаний, да, они вот так вот сидят все друг у друга за стеночкой. Ага. И мы, значит, их спрашиваем, ну вот вы как вообще? Будете как, дружить, кооперироваться? Или вы конкурируете, как это, друг на друга смотреть не хотите? Да? Сначала были, ну, такие, знаете, разные ответы. Вот, а сейчас они как раз наоборот понимают, что вот это такое взаимное... Ну, проникновение друг друга, да, помимо того, что ты можешь и технологии, они могут станки, например, вот условно ставят станки в одном каком-то производственном боксе, а ты можешь соседей туда пригласить, они могут какое-то время их использовать, коллективное пользование, то есть это, конечно, такая кооперация в хорошем этого, смысле этого слова очень выгодна бизнесу. Ну и третье, что важно, это готовые производственные помещения, вот опять же, если строить самому, с нуля начинать, ну, вот условно, 1000, 2000, 3000 квадратных метров, конечно, проще, особенно если вы малый, средний предприятие, проще прийти в готовое, где они уже такие, знаете, красивенькие, вот как раз про эти Light Industrial все-таки вам расскажу, да?
1: А давайте после рекламы мы с этого и начнем, господа.
2: Хорошо.
1: Скоро вернемся.
0: На радио Hit FM. Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Северный ветер 3-5 метров в секунду. Ночью до 11 градусов и днем до 19 тепла.
0: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: на радио Хит-ФМ.
1: Мы продолжим, господа. У нас сегодня серьезная тема, хоть у нас не очень получается серьезно, но мы продолжим. Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства Московской области, по-прежнему с нами, и мы продолжаем, да?
2: Да.
1: Вот. Мы вообще-то на лайтах на каких-то остановились чудесных ваших, да?
2: Да, мы вот тут пока слушали музыку, немножечко обсудили. Тоже есть такой, знаете, профессиональный сленг, light industrial, лайты, да, легкая, ну, от английского легкий, легкая недвижимость. Это готовые производственные боксы, площадки, которые родились, честно говоря, у нас, в Подмосковье, на площадках Московской области. Вот представьте себе, ну, не знаю, стандартные таунхаусы. Так вот это такие таунхаусы для промышленности. У каждого есть свой въезд, своя дверка, свой готовый производственный бокс, где у тебя есть и офисная часть, где можно разместить сотрудников, и производственная, и даже складская. Строят у нас их разных форматов. Вот, например, в нашем индустриальном парке «Титан», который мы открывали вчера.
1: Вчера, да.
2: Значит, их 100 тысяч квадратных метров. И это очень много. Всего по Московской области сейчас уже построено 500 000 квадратных метров вот такого формата недвижимости, и строится еще около 1 000 000. Это очень удобно вот как раз для компаний малого и среднего бизнеса. Еще раз повторю, для тех, кто подключился только сейчас, вы заезжаете, втыкаете вилку в розетку, заводите свое оборудование, усаживаете сотрудников в офисную часть и начинаете работать. Если, например, вот они бывают разные конструкции, предположим, там 600 квадратных метров, надо вам больше, вы взяли 2-3, стеночки между ними убираются, у вас получилось там 1500. Захотели расшириться — еще чуть-чуть. То есть это еще дает возможность вам масштабироваться, расширяться и каждый раз не думать о том, что мне надо куда-то переехать, например. Да, вы на этой же площадке можете себе здесь что-то подобрать. Так вот, такой формат мы располагаем в каждом из наших индустриальных парков. То есть везде будет, знаете, такая компиляция. Просто земля, где строятся большие заводы, и вот в линеечку вот эти форматы Light Industrial. Так вот, уже на сегодня, сейчас коллеги заканчивают строительство, к декабрю они будут запущены, практически половина уже разобрана. Поэтому снова пользуюсь случаем. Тем радиослушателям, которые занимаются бизнесом, хочу предложить рассмотреть эту возможность, обратиться. Если вам интересно, приходите в Московскую область, приходите в наши государственные и негосударственные индустриальные парки, коих у нас 72. Будем делать все возможное для того, чтобы вам можно было быстрее начать ваш бизнес. То есть, условно, вы заехали 2-3 месяца, все, вы работаете.
1: А бывает такое, что человек хочет, допустим, воспользоваться этим уникальным предложением, а вы ему отказываете?
2: Нет, так не бывает. Во-первых, мы ему не отказываем, потому что они тоже частные. Это тоже свой собственный частный бизнес. Всегда находится возможность найти локацию. Не в одной, так в другой точке. Не в этом, так в другом индустриальном парке. Поэтому, особенно с учетом того, сколько их строится сейчас, как правило, всем находится место.
1: То есть, если, например, какой-то бизнес хочет зайти, а ему здесь конкретно неудобно, ну, не те розетки, так назовем это, да, то можно найти просто другое место.
2: Конечно.
1: Так, чтобы ему было удобно, и розетки те, да, и не мешал бы своим производством.
2: Ну и более того, у нас для этого есть специальный сервис. Вот опять же, на той же самой инвестиционной карте, да, вы можете подобрать себе сами локации, которые вам интересны, а можете попросить нас отправить нам заявочку на один листочек, ну, в электронном виде. И наша команда, вот, собственно, то, что мы вчера-то про день с вами обсуждаем, да,
1: да,
2: то, что мы тренировали, наша команда вам предлагает и говорит, вот, например, там вам, не знаю, 5 локаций, такие-то города, такие-то возможности. Значит, здесь light industrial, здесь индустриальный парк, здесь особая экономическая зона, здесь просто чисто поле, зеленая земля. И мы вас прям физически туда отвезем, вместе с вами по земле походим, все вам покажем. И вы выберете уже, что вам будет лучше, что вам будет удобнее с точки зрения логистики, там, рабочей силы, еще чего-то, ну, где вы живете ближе, не знаю, неважно, да. И после этого будем уже выбирать тот механизм, на котором вы сможете это производство там начать. Поэтому вот такой удобный сервис подбора площадки, знаете, такой, ну, наверное, как риэлтор, вот по сути, но для производственных компаний.
1: А вот так, мы действительно это сравнили немножечко как жилье для людей, как раз и управляющая компания, там и все и таунхаусы, вот это все было перечислено, а это все для...
2: А тут все то же самое для бизнеса, для предпринимателей.
1: С этим разобрались. И это прям ваше детище, ваш проект, который вы курируете полностью, да?
2: Да, а это что... то, чем занимаемся мы, наше министерство.
1: А еще что-то есть, ну, потому что и инвестиции, и промышленность, и наука, или это вот как раз все это и объединяет?
2: Это объединяет все это, но действительно сфер очень много разных, вот даже тот же самый бизнес, он же бывает совершенно разный, он бывает, например, отечественный и зарубежный.
1: А
2: вы можете...
1: зарубежный?
2: Ну, у нас много зарубежных инвесторов.
1: А, да?
2: Конечно. В Московской области сейчас 180 иностранных заводов. Вы можете торговать, например, внутри страны, а можете хотеть выйти на экспорт. Для этого у нас есть специальный экспортный фонд, который поможет вам и проведет вас за руку, начиная от того, какую страну выбрать, чтобы экспортировать туда вашу продукцию, заканчивая вплоть до того, что перевести все ваши материалы на нужный язык, получить сертификацию, еще есть такое слово «омологация», ну, то есть это разрешение на то, чтобы продавать свой продукт в другой стране, ну, например, у вас фарма или косметика, там достаточно непростая процедура, чтобы выйти на другие рынки, поможет вам встать на полку, ну, например, в торговых сетях, не знаю, Арабских Эмиратов, или в Китай мы вас выведем. И вот такого рода сервисы, в зависимости от того, что нужно бизнесу, это и есть та работа, которой мы занимаемся. Тут и инвестиции, и промышленность, и наука.
1: Ну, то есть, соответственно, вы, как глава вот этого движения, так его назовем, точно знаете, что у нас вообще в Подмосковье происходит в этом смысле, где что производится, все от вашего глаза ничего не утаится, да?
2: Вы знаете, Московская область, она настолько большая и разнообразная, ну, наверное, большую часть уже мы знаем, но всегда возникает что-то новое и интересное. Постоянно появляются новые производства.
1: А есть такие производства, которые, ну, обособленно, да, ведь, ну, вот без, допустим, еще пока не поняли, никакой выгоды к вам не дошли в ваши, соответственно, парки. Сидят все тихонечко, что-то там делают, да? А новые же все равно в курсе, да, что они там делают, правильно?
2: Конечно, конечно, и мы помогаем, и любое крупное предприятие, у нас в Московской области на самом деле 1300 крупных предприятий, это большие, огромные заводы.
1: А самый большой какой?
2: Ой, самый большой, смотря почему смотреть, по количеству рабочих мест, я не знаю, ну, например, метровагон «Маш» в Мытищах, несколько тысяч человек.
1: Это наши метрошки как раз ездят,
2: да? Это вот все, например, все вагоны метро, которые ездят не только у нас в городе Москва, но и практически в большей половине стран ближнего зарубежья. Или, например, Коломна, огромный Колом, завод делает дизельные двигатели для электровозов, несколько тысяч человек. Или, ну, вот в эту пятницу, кстати говоря, 80 лет со дня своего основания отмечает РКК «Энергия» в Королеве. Ну, я надеюсь, все знают.
1: Королев
2: космос.
1: Космос.
2: Космос. И таких предприятий, которыми гордится не только Московская область, которыми гордится наша родина, и это компании, которые мирового, естественно, уровня и работают на мировом рынке, у нас их очень много. И каждый из таких производств тоже реализует программы расширения, модернизации. И, естественно, здесь набор вот этих самых, тех самых вот этих мер поддержки, финансовых сервисов,
1: это тоже все вы.
2: Это все мы сопровождаем, мы помогаем, мы помогаем сделать набор этот. Допустим, есть меры поддержки Московской области, есть меры поддержки федерального уровня. Их нужно правильно уметь компилировать. Есть всякие разные льготные займы, льготные кредиты, различные программы. Иногда бывает достаточно нелегко разобраться вот в этом маршрутизаторе. Такой маршрутизатор вам нужен, да. Здесь тоже наша работа. Помочь — это первое, правильно подобрать тот набор, который тебе самый выгоден. А второе — сопроводить и помочь получить эту меру поддержки.
1: Так, пока перевариваем. Музыка на Хит FM.
0: На радио Хит FM.

0: Woman Club на радио Hit FM.
1: Но мы вообще уже к этому времени, 15.37, выяснили, что счастливые люди, как в песенке пелось, живут в Подмосковье, особенно если они занимаются бизнесом. Вот. И поэтому Екатерина Зиновьева сегодня вместе с нами, она как раз этот вопрос за него и отвечает в Подмосковье, чтобы покороче. Но мы такое вот с вами развернули, там большие вагоны, космос, что там только нет в Подмосковье. А ведь есть еще маленький бизнес, это тоже ваша вотчина?
2: Да, и вы знаете, не маленький.
1: Малый
2: и средний. Потому что это звучит гордо. И вот у нас в Подмосковье доля малого бизнеса в экономике нашей 30%.
1: От всей Подмосковья.
2: От всей подмосковной экономики 30% вносит вклад в ВВП, в ВРП, малый бизнес. То есть это объем, то, что они производят. И работает там 2 с лишним миллиона человек. Трудится на этих предприятиях малого и среднего бизнеса. А самих этих предприятий 500 тысяч.
1: Вот так-то. А сейчас малый бизнес нуждается в поддержке, времена такие. Они к вам идут за поддержкой?
2: Малый бизнес, вы знаете, в поддержке нуждается всегда, потому что малый бизнес как раз, может быть, потом и перерастает в большой. Да, для того, чтобы это случилось, очень важно на первых шагах, на первом этапе, чтобы была вот эта помощь. Да, у нас работает целый отдельный блок в министерстве, он так и называется. Ребята занимаются поддержкой малого и среднего предпринимательства. У нас есть 2 фонда. Один фонд микрофинансовый, он выдает
1: микрозаймы,
2: точно так же, как банк, до 5 миллионов рублей на развитие вашего бизнеса, только это государственная структура. А второй фонд называется гарантийный. Он выдает поручительство либо гарантию. Ну вот условно вы пришли в банк, хотите взять кредит, ну не знаю, там 20 миллионов рублей. У вас не хватает залога. Так вот наш фонд может за вас выступить поручителем на половину стоимости кредита. То есть на 10 миллионов рублей вы возьмете наше поручительство, а на оставшиеся 10 наберете свой залог. И таким образом в 2 раза проще вам будет получить кредит в банке. А дальше у нас есть субсидии, опять же, для тех предприятий, которые, ну, компании малого и среднего бизнеса, производственных компаний малого и среднего бизнеса, которые, ну, например, вот вы купили станок. Вы купили какое-то оборудование. Вы можете половину стоимости возместить. Обращайтесь к нам, половину суммы получаете назад. Вы выходите, например, на электронной торговой площадке, открываете свой бизнес на маркетплейсах. Мы можем вам возместить половину комиссии, которую вы платите для того, чтобы туда выйти. Или вы открываете ваш бизнес по франшизе. Кстати, вы знаете, что бизнес, открытый по франшизе, ну, стартап, да, открытый по франшизе, там в 9 из 10 случаев точно не закроется.
1: Почему?
2: Потому что вы получаете, помимо того, что, ну, там, бренд и торговую марку, да, вы получаете еще полностью готовую бизнес-модель. Все рассчитано, все понятно, и если следить, сколько из предприятий каждый год открывается, потом закрывается через несколько лет, да, то те, кто работает по франшизе, вот у них там в 2 раза более устойчивая экономика. Если вы открываете свой бизнес по франшизе, ну, например, кафе, вот вы открываете кофейню, вы можете опять же к нам обратиться, и мы вам половину стоимости первоначального взноса на открытие этой кофейни точно так же субсидируем.
1: А вот как люди об этом узнают? Мне кажется, люди иногда недостаточно информации.
2: Ну, собственно, большое вам за это спасибо. Мы сейчас как раз пытаемся чуть больше информации предоставить, да? А так как действительно предприятий очень много, и они, им должно быть удобно, чтобы все это было в электронном формате и в электронном виде, вот тот же самый наш инвестиционный портал, условно, да, или госуслуги, вы нажимаете кнопочку, и все субсидии, все меры поддержки у нас уже несколько лет, давным-давно, в электронном виде. То есть вы к нам ногами не ходите, никаких документов не приносите.
1: Ну, у вас офис красивый, могли бы искать.
2: Мы вас ждем, мы очень будем рады, если вы к нам приедете. Да, мы можем провести какую-то встречу, конференцию. Мы очень часто делаем встречи с бизнесом как раз для того, чтобы спросить, что нужно доработать, какие новые нужны сервисы, что нужно. Ну, понятно, что бизнес, человек, который занимается малым и средним предпринимательством, у него есть чем позаниматься в течение дня. Точно так же, да, вот с утра до вечера. Как бы ездить в правительство ему не очень интересно. Поэтому все в электронном

0: виде. Все в телефоне, все на инвестиционном портале. Нажимаете кнопочку, загружаете несколько простых документов. Дальше в электронном виде в свой личный кабинет получаете от нас одобрение.
1: Угу.
0: ЭЦП-шечку нажимаете. И в электронном виде подписывается договор на получение субсидий. Дальше получаете деньги на расчетный счет в вашем банке. Ну, указываете тот банк, куда бы вы хотели, и туда эти деньги получаете. Собственно, вот все наши виды меры поддержки, про которые я сейчас рассказала, давным-давно вот в таким вот образом в электронный формат переведены.
1: Угу.
0: Есть электронный помощник, есть голосовой помощник, есть колл-центр. Если вы хотите все-таки что-то спросить, уточнить, вы можете позвонить по телефону 0150, вот, и вам там ответит либо человек, либо робот София.
1: Робот София. Мы, кстати, про роботов еще хотели поговорить. Но давайте уже после рекламы.
2: На радио Хит FM. Реклама.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
7: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мяфер».
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
13: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился!
13: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
15: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
16: Категория 16+.
17: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Woman Club на радио Hit FM.
1: Вот Екатерина Зиновьева по-прежнему вместе с нами. И я говорю, слушайте радио Hit FM почаще.
2: С удовольствием.
1: Министры, вот это вот все. Промышленность Подмосковья, кстати, о ней мы сегодня на самом деле. Давайте хвастаться уже, что у нас в Подмосковье вообще производится, соответственно. В чем Подмосковье лидер? Что там вообще производится уникальное? Давайте вот так пойдем. Козырей.
2: Давайте. Вы знаете, тут это несложная задача, потому что есть чем похвастаться. Я всегда говорю, что в Московской области нет нефти и газа, поэтому все, что мы производим, это все продукция высокого передела, и это действительно вот начиная от скрепки и заканчивая космическим кораблем. Угу. Я предлагаю, чтобы было, ну, нам так интереснее. Вот мы давайте себе представим обычный день наш.
1: Угу.
2: Вот мы с вами с утра, например, просыпаемся.
1: Открываем окно?
2: Открываем, ну, например, давайте открываем окно. Да. Например, окно в Рехау производится в Подмосковье. Вот этот профиль оконный. Вот вы, например,
1: я думала, немецкий.
2: Вы выходите, да, ну, вы выходите, например, условно, в свою там гостиную. У вас стоит мебель, правильно?
1: Да.
2: Стоит. Фабрика диванов «Мун». Это крупнейший производитель диванов в нашей стране. Мне кажется, 8 из 10 диванов во всех домах – это диваны «Мун». Шатура мебель. Шкафы, корпусная мебель. Окей, пошли умываться, например.
1: Угу.
2: Чистите зубы. Зубная паста «Рокс» производится в Московской области.
1: Так.
2: Например, мы с вами вот девушки, да и мужчины тоже используют косметику. Каждый третий крем в России производится в Подмосковье. Компания Mixit, я думаю, девочки знают, слышали. Компания Аравия.
1: А что-то мы им такое делаем?
2: Либридерм.
1: Вот это реклама лишняя из уст министра. Давайте.
2: Я с удовольствием. Ну, в общем, 30% косметики производится у нас. Действительно, это приятно. Ну, предположим, вы выпили чашечку кофе. У нас даже есть и своя кофейня на паях.
1: Так,
2: все, вышли из квартиры. Да, про трикотаж и одежду рассказывать не будем. Тоже много чего у нас есть.
1: Вышли, это правда.
2: Вышли из квартиры, например, ну, у вас многоэтажный дом, садитесь в лифт, поехали вниз. У нас есть свой лифтовой завод. Я сейчас пытаюсь название его не называть, чтобы не было рекламы.
1: У нас есть лифтовой завод, и можно было.
2: Да, да, у нас есть свой Серпуховской лифтовой завод, СЛЗ. Допустим, вы едете на работу на общественном транспорте. Вот этот прекрасный едет у вас автобус с надписью «Это электробус». Его производят в Ликино-Дулево. ЛиАЗ. Дальше, соответственно, ну, а или вы, например, едете на метро на работу, да,
1: это
2: мы уже с вами выучили, да, метро, вагон ваш, мытище, наше самое флагманское, одно из самых флагманских предприятий.
1: Потом
2: приехали в офис.
1: На космический корабль и улетаете в космос.
2: Это если у вас есть такая мечта и цель. Ну, кстати говоря, вы сами знаете, что все реально. Главное стремиться. Приехали вот в офис. Вот мы с вами здесь. Да, у вас здесь офисная оргтехника. Вот у вас, я смотрю, Hewlett-Packard, наверное, да, не вижу. А у нас есть прекрасный производитель компьютерного и серверного оборудования, компания «Ядро». Это крупнейший производитель в нашей стране, который делает планшеты, компьютеры, серверное оборудование под маркой «Квадро».
1: Uh-huh.
2: Он, кстати говоря, расположен в особой экономической зоне Дубна. Работает там огромное количество молодых ребят, прогрессивных, красивых, умных, интересных, там около 1000 человек. Делают вот такую продукцию, то есть полностью наше производство.
1: Uh-huh.
2: Что еще? Ну, не знаю, вечером вы, может быть, идете.
1: А вот офисные, например, вот
2: мебель, офисные, офисные, да. Стулья. Ой, у нас, вы знаете, даже один из производителей этих офисных стульев выигрывал на конкурсе «Знай наших». Это
1: uh-huh.
2: вот это стулья, которые, знаете, для компьютерной, специально для компьютерной работы, вот эти с такой специальной спинкой, ортопедической, эргономической и так далее. Конечно, да, это все есть. Про мебели у нас очень много.
1: Мы еще, знаете, что забыли?
2: Про детей хотела рассказать. Автомобили, ну, допустим, грузовые. Например, uh-huh. компания «Танар», тоже крупнейший производитель в Орехово-Зуево, делает прекрасную технику. Про детей я хотела рассказать.
1: Так.
2: Есть у нас с вами детки. Детки у нас с вами, ну что, играют в игры, читают книжки, очень любят детские товары. Подмосковье номер один в стране по количеству производителей детских товаров. Это и «Звезда», это и «Степазл», это и «Кот», мягкая игрушка «Кот Басик». И много-много всего интересного.
1: Uh-huh.
2: Вышли вы, например, с ребенком погулять на детскую площадку, да, или там воркаут, вечером спортом позаниматься захотели. А эти, ну, эти продукты, которые там представлены, они тоже у нас производятся. Вот, например, компания Kangaroo Pro делает прекрасные воркауты, и она, ее завод расположен в нашем индустриальном парке Есипа.
1: Угу.
2: Ну и так далее, и так далее. Вот,
1: мы еще кроме кофе ничего не ели, и даже наверняка какая-то производится.
2: Все. Начиная, а, начиная от овощей. Мы номер один по производству овощей закрытого грунта, ну, то есть это огурцы, помидоры, которые выращиваются в теплицах. Там салаты, огурцы, помидоры, мы номер один. Молоко, там, колбасные изделия, прекрасные кондитерские изделия, шоколадная фабрика «Победа», «Конфаэль». Ну, сейчас я буду долго рассказывать.
1: Ну, получается, да, приезжайте жить в Подмосковье, вот так получается.
2: Абсолютно все, абсолютно все. Ну и, естественно, все это то, что является
1: вашей
2: предметом, да, предметом нашей работы. Наша задача — постараться помогать и делать...

for Christmas забыла в этой песне. All I need is you. Ну, короче говоря, все, что мне нужно, это ты. Это действительно наше обращение, знаете, кому? К вездехиту на Hit FM. Потому что именно он появится в этом часе, как мы, наверное, все и ожидали. А может быть, не ожидали. Ну, тогда вот неожиданное такое будет появление. Хотя сейчас уже неожиданным оно не будет. И оно будет не сейчас, а просто в течение этого часа. А запутала? Не думаю. Потому что мы все прекрасно знаем, что когда вездехит приходит, в этом часе нужно, конечно, проявлять смекалочку и внимание. Как только будет приглашение в игру, пишите слово «Вездехит» в наш мессенджер, а мы уже потом разберемся, кто победил. Победителем сегодня будет 26-й по счету «Вездехит», который прилетит в наш мессенджер. Вообще все правила, например, на нашем сайте «Hit FM» или, а может быть, в мобильном приложении «Радио Hit FM». Там можете почитать, но я уверена, что вы и так знаете. В общем, желаю удачи, что выиграет наш победитель, узнаем в процессе игры. А пока ныряем снова в музыку «Тиесто ловить».

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Северный ветер 3-5 метров в секунду. Ночью до 11 градусов и днем до 19 тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
10: Повезло. «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Песня, которая называется «Головокружение», в принципе, подходит сейчас, потому что появляется тема, которая, когда появляется, мы ее мимо никогда не проходим, а вдруг когда-то не пожалеем об этом. В общем, один американский телеведущий заявил, что у него есть знакомый, у которого есть знакомый, у которого есть знакомый, который однажды так прям напрямую спросил у Дональда Трампа: «Дональд Фредович, что по инопланетянам?» И тот ему ответил: «Мы не знаем, кто они, но они в океане». Вот такая вот, вот новая вам информация, по крайней мере, я до этого не знала, где они, оказывается. И если вы на ближайшее время какой-то тур планируете к океану, будьте осторожны, пожалуйста, может, дома лучше остаться. All-Star Show.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Wicked Sci, фильм, хотела сказать. Это не фильм, это песня, но практически можно и фильм представить. Ребятам о зверятах, вот что-то в этом роде. Ну и, конечно же, советы, которые мы не спрашивали, но они появляются, мы берем себе на заметку, а вдруг действительно пригодится. И тут специалисты советуют нам, как наладить себе сон, ну хотя бы помочь себе в этом направлении, если есть какие-то проблемы. Оказывается, киви могут помочь. Киви не птички в данном случае, а киви, которые можно съесть. Как же съесть? Ну, съесть как угодно, кстати, и в любом виде, но две примерно киви примерно за час до сна. И потом будете себя чувствовать более отдохнувшим и бодрым, соответственно. Сейчас, судя по Москве, 17:07, как будто бы ни туда и ни сюда, да, но завтра на работу с собой возьмите пару киви. В обед съедите, и через час хороший послеобеденный сон вам гарантирован. Выспитесь. Ну, это, конечно, если позволяет производственный процесс.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Короли и королевы, это к вам. Эйва Макс обращается. Ну и мы, собственно, пожалуйста, тоже именно так хотим обратиться. Уважаемые вы наши драгоценные, любимые, имейте в виду, что последний розыгрыш этого лета в нашем канале в Макс уже вас ждет. Вы не пропустите, не упустите свой шанс выиграть хитовые настолки. Спойлер, все звезды от радио Хит ФМ. Она же, эта настолочка, она вам на любой случай жизни. Зря я посмотрела в окно. Так, господа, значит, смотрите, вы заходите в наш Макс, подписаны, все такое, играйте, все подробности в закрепленном постике для вас, пусть вам повезет обязательно. Я не знаю, как это не сказать, то, что я вижу в окно. Там летит туалет.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Северный ветер 3-5 метров в секунду. Ночью до 11 градусов и днем до 19 тепла.
3: Реклама. Gland J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gland J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развита инфраструктура. Детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
8: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 84842 57-1. Адрес: Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.
3: Хит ФМ.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Ежедневно мошенники пытаются получить наши важные данные и деньги, совершенствуя свои схемы. Поэтому никогда не помешает знать простые правила от экспертов по кибербезопасности, которые помогут не стать жертвой преступников. К примеру, сейчас начали активно использовать нейросети для подделки голоса и видео. Однако на другой стороне противодействуют другие алгоритмы, выявляющие подозрительные звонки и предупреждающие об этом абонентов. Также важно помнить о красных флагах, когда на вас пытаются давить и действовать быстро, не сбрасывая звонок, а также запрашивают конфиденциальную информацию, вроде кода из СМС, или просят перейти по ссылке. В таких случаях стоит прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру организации или близкому человеку, который просил помочь и уточнить все детали. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Расскажу вам две маленькие сказки, поучительные, что такое хорошо и что такое плохо. Вот смотрите, в далекой-далекой стране, не вижу какой, но где-то в Африке, жил-был маленький мальчик, который очень любил учиться, ну или, по крайней мере, не против был. И, в общем, после школы однажды ему папа говорит: ты приходи ко мне на работу, подождешь, пока я закончу, вместе домой пойдем. А мальчику было скучно идти на работу, как все вот это вот. И он заглянул в библиотеку, потому что там, книги там интересны. Но, видимо, ему досталась какая-то не очень интересная книга, и он уснул. А просыпается, а уже все закрыто, и все домой ушли. Он, конечно, испугался, начал в окна барабанить, его добрые прохожие увидели и выпустили. Ну, там позвонили, кому надо. Папа чуть с ума не сошел за это время. Но все, выпустили ребеночка, и не поругаешь же, потому что это же тяга к литературе, к знаниям. Это хорошо. А вот что такое плохо. В другой какой-то стране, вот здесь вижу, в Мексике, жил-был добрый дяденька, который работал таксистом. И вот он однажды ведет себя хорошо, да, и свое такси везет, собственно, везет, точнее, другого дяденьку, уже недоброго, уже плохого дяденьку пассажира везет, который доехал до места и ушел, не заплатив. Вот это плохо. Но тут выяснилось, что он не заплатил, конечно, а вот телефон свой мобильный оставил на заднем сиденье автомобиля. Пришлось ему, конечно, возвращаться и за такси платить. И он говорил: ой, это я только пошутил, я сразу хотел оплатить. Просто вот специально же телефон оставил, чтобы вы мне позвонили. В общем, еще и врал. Вот это плохо. Вот такими не надо быть.

0: Я чувствую бит, я на полу, на танцполе, в смысле, на полу, ну и на полу тоже пойдет. Короче говоря, Биби Рекс Faithless прямо сейчас на Hit FM. Музыка моё все. Так, давайте переведем эту песню. А, в принципе, не обязательно переводить их или нет. Если вам песня нравится, это значит, во-первых, Hit FM, во-вторых, у вас отличный вкус, в-третьих, обязательно оставайтесь. А я до завтра была, Калашников улетела, целую, пока.
1: Реклама.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
4: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
3: Ха, а если ипотека не подходит?
4: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
3: И где это чудо?
4: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
3: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
5: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
6: Новая Волга уже в Автоград. И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: «Амода» – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. «Амода» – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллиона 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте «Амода» в движении. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: радио Хит ФМ. Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит ФМ.
1: Purple Disco Machine и Азис на Хит ФМ только что. Beat of your heart. Начало седьмого в Москве. Всем привет и отличного вечера, который мы наполним такой же отличной и супер-хитовой музыкой. Плюс будут еще новинки и премьеры. Как же без них? Короче, не соскучимся. А еще впереди разделы Double Track, хиты без правил и Chart Special. Оставайтесь вместе с нами. Ничего не пропустите.
0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит ФМ.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер GLAND J6 онлайн. Риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: 12+.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Эдвард Майя на Hit FM, стерео-любовь, стерео-love. Вот понять бы еще, что это такое. Пусть будет любовь к хитовой музыке. Только такая впереди. Зиверт, Гасс, а еще Temper City, Self-Aware. Только на Hit FM.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Северный ветер 3-5 метров в секунду. Ночью до 11 градусов и днем до 19 тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: G-Land J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульская шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
15: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: одним из ключевых слагаемых для нашего крепкого здоровья. Однако недосыпая мы часто пытаемся компенсировать это сном в дневное время. А все мы знаем, как это может повлиять на наше самочувствие после пробуждения. Те самые разбитости ощущения квадратной головы возникают, как правило, именно после дневного сна из-за погружения в стадию глубокого сна. Избежать этого состояния, по мнению сомнологов, поможет правило спать не более 15-20 минут, чего достаточно для получения заряда бодрости. При этом желательно просыпаться не позднее 15 часов, чтобы избежать проблем с ночным засыпанием. Если же дневной сон уже принес ощущение разбитости, снять его можно чашкой чая или кофе, прогулкой или парой несложных физических упражнений для нормализации тонуса сосудов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио HIT-FM.
1: HIT News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это «Медуза» на Hit FM «Don't Wanna Go Home». Это как сказать. Домой хочется всегда, дома хорошо. Поэтому, если мы вас вдруг застали по пути домой, привет вам огромный, чтобы путь ваш был легким и быстрым. Плюс мы обеспечим первоклассное музыкальное сопровождение в качестве приятного бонуса. Да, это правда. Совсем скоро новинка от Kima Sounds и Keri Hilson «I Like». The new. The new. The new.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности

0: официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Эд Ширан на Hit FM только что и Bad Habits. Эдик как-то подрасслабился в последнее время. Новых песен не так много, а те, что выходят в чартах, особенно не задерживаются, даже туда не попадают. Ну, говорят, Эда сейчас на 99,9% занят делами семейными. Вот в чем дело. И иногда что-то там выпускает. Ну, семья, как говорится, это святое.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
4: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 000 рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 84842 57-1. Адрес: Тульское шоссе 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
6: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.
3: Hit FM.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить».

0: Нептуника на Hit FM только что и работа What If. Начало восьмого, время московское. Всем привет и классного вечера. У нас тут полное погружение в музыку в большом релизе. Море хитов, новинок и премьер. Если говорить о новинках, уже в следующем часе хиты без правил. Нет, когда две свежие песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какой трек в итоге победит, какая новинка, поэтому прямо сейчас заходите в наш паблик ВК, находите пост на тему хитов без правил и голосуйте, голосуйте активно, это очень важно. Так, о хитах без правил рассказал. Теперь о разделе Double Track. Он ждет нас минут так через 25. Это когда мы послушаем подряд две песни одного артиста, группы или диджея. Кто же станет героем этого дня, этой среды? Об этом мы вам расскажем чуть позже.
1: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новый Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 12+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный ход Док и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Тенет». «Тенет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Hit FM Bizarre. Гаррикс признается, что коллапс Мадонны — это что-то невероятное, мол, всегда хотел, всегда мечтал. Да, прикольно, когда мечты исполняются. Поэтому мечтайте, друзья, мечтайте побольше, и пусть все ваши хотелки реализуются в лучшем виде.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Северный ветер 3-5 метров в секунду. Ночью до 11 градусов и днем до 19 тепла.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
6: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Именно осенью мы чаще сталкиваемся с упадком сил и чувством хронической усталости. Причина подобного состояния скрывается в сокращении светового дня, ведь недостаток естественного света нарушает выработку гормонов счастья и гормонов сна. Также ситуацию могут ухудшить и повседневные привычки. Низкая физическая активность и избыток рафинированных углеводов в рационе. А вот чтобы справиться с осенней усталостью, медики рекомендуют проводить больше времени на улице в светлое время суток и не забывать поддерживать режим сна. Не лишним будет включить в свой рацион продукты, насыщенные витамином D и магнием, исключив из питания фастфуд. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. Впереди дабл-трек, двойная порция хитов одной звезды. Или звезд. Вот в нашем случае звезд. Герои этого вечера, среды 26 августа. Диджей-дуэт из Германии, Fast Boy. Встречайте, Fast Boy, два брата, Феликс и Лукас. Как-то они решили заняться электронной музыкой. Ну и, собственно, не прогадали. Несколько лет спустя, после такого решения правильного, о них знает весь мир. Итак, Fast Boy вместе с нами сегодня. Две их работы впереди. Первая называется Music Sounds, это новинка. И песня под номером 2, This Feeling.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А Moda C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: 12+.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду.

0: скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Бурак Етер на Hit FM, трек Tuesday. Говорят, идея написать эту песню ему пришла во сне. Даже какие-то там мотивы приснились. Плюс Бурак у других музыкантов сэмплы позаимствовал. Ну так, слегка, почти незаметно. Получился суперхит Tuesday, который мы послушали только что в 19.50 по Москве. Продолжим с такими же суперхитами. До финала этого часа трэп Mafia House, Mafia Style и Offenbach Miles Away.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Карлита и Софи Такер на Hit FM только что. Манхэттен. Начало 9 в Москве. Само время провести хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Это музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки, две штуки. И биться они будут в этом часе за попадание в наш трек-лист. Давайте им поможем в этом нелегком деле. Давайте за них проголосуем в группе Hit FM ВКонтакте. На все про все у вас будет где-то около получаса, друзья. Поэтому заходите и поддерживайте новые песни. Под номером один с нами сегодня работа, которая называется Gorgeous. Gorgeous — это Gnarly. Очень стильная работа, Gorgeous, Gnarly под номером один, под номером два. Nightmare и Jordan Sparks, No Air.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на sberbank.ru». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: правил. Хиты без правил. Let's get ready to rumble!
1: Хиты без правил на Хит FM 2021 в Москве. Лучшие мировые новинки бьются в этом часе на нашем радиоринге за место в эфире. Место лишь одно, и займет его тот свежак, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в нашу группу ВКонтакте. Так что зайдите и проголосуйте. Под номером 1 Gnarly и трек Gorgeous. Gnarly и Gorgeous под номером 1, под номером 2. Nightmare и Jordan Sparks, No Air.

0: мы продолжим уже очень скоро.
1: Хиты без правил. Реклама.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома, мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» — микрорайон не «Тайфун», строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Liquid News. Окружающая среда.
1: Многие из нас любят вкусно поесть, однако не все догадываются о том, сколько продуктов питания ежедневно просто выбрасывается, в то время как в мире достаточно людей, нуждающихся в пище. Ученые все подсчитали, в год людьми уничтожается около 2 миллиардов тонн еды. И эти цифры продолжают расти с каждым годом. И если в бедных странах продукты портятся еще до попадания в продажу из-за несоблюдения условий производства и хранения, то другие государства просто занимаются избыточным производством и потом уничтожают излишки. Еще один негативный бонус от этого – дополнительные выбросы в атмосферу миллиардов тонн углекислого газа. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM финал. Две новые песни сражались в этом часе за право оказаться в нашем эфире, а вы их поддерживали с вами голосами в нашей официальной группе ВКонтакте. Что из этого получилось, узнаем скоро. Буквально через минуту, заодно разберемся с голосованием. Поэтому не пропустите. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты новых песен. Первая называется «Gorgeous». Это «Gnarly». Gnarly и Gorgeous под номером 1, под номером 2. Nightmare и Jordan Sparks, No Air.

0: Nightmare и Jordan Sparks, No Air под номером 2. Ну что, ребята, пришел самый ответственный момент, наступил, вернее, когда мы будем определять финалиста нашего музыкального соревнования, поэтому посмотрим все вместе, все дружно в группу Hit FM ВК, куда вы и пуляли свои голоса на протяжении всего этого часа. Всем, кстати, респект и спасибо, что приняли участие, это очень важно. Итак, с разницей в... А давайте-ка мы еще страничку обновим, да? На всякий случай, вдруг какие-то голоса упали в самый последний момент. Итак, с разницей в 2 голоса в эту среду, 26 августа, в нашем Муз-баттле побеждает работа No Air. Это Nightmare и Jordan Sparks. Их мы поздравляем с выходом в финал, с победой красивой, хитовой. И дальше целиком послушаем ту самую песню, которую они записали, No Air, Nightmare и Jordan Sparks на Hit FM прямо сейчас.
1: Хиты без правил.

0: имитации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-985-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Боб Синклар и Кайза на Hit FM. I can't wait. Бодро звучат, очень ритмично, хитово, классно. Вот такой же классный ритмичный трек ждет нас в финале этого часа. Называется Moving to the Sun. Это Хугел и Ультра на Т. Дождемся, не пропустим. Также не пропустим специальный хит-парад Chart Special уже в следующем часе.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Это большой релиз на Hit FM. Как всегда, после 9 вечера по столице проводим специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. Каждый вечер новая страна, новый топ. Сегодня топ Венгрии, вашему вниманию. Давайте узнаем, за кого голосуют местные меломаны активнее всего. Начнем издалека, что было интереснее. С 22-го места песня Self Away, это Temper City, номер 22.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM. Всем еще раз привет и отличного вечера. В этом часе в рамках специального хит-парада мониторим чарт в Венгрии. Начали мы с вами с 22-й строчки. Недавно послушали песню, которая заняла 22-е место на этой неделе. Это Temper City. Группа Temper City, работа Self-Aware. В Венгрии, любопытно, да? В Венгрии на 22-м, а у нас на Hit FM в главном хитовом чарте на первом. Вот такая вот разница. Окей, с 22-го мы перемещаемся на 14-ю строчку. Здесь песня, которая в свое время играла у нас на самом хитовом радио. Потом как-то мы быстро о ней забыли. А вот в Венгрии не забывают. Итак, 14 место. Песня Sugar Daddy. Это Тодд Абигейл и группа Акчент.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Побороть стресс помогают не только посещение терапевта и походы в спортзал, но и продукты. По словам медиков, любой продукт является антидепрессантом, так как воздействуют на рецепторы во рту. А эти рецепторы вырабатывают эндорфины – гормоны, дающие чувство легкости и удовольствия. Например, горький шоколад позволяет улучшить настроение за несколько минут. Однако защитить от стресса на более продолжительное время помогает мясо, которое медленнее переваривается и надолго снабжает энергией. Также от плохого настроения защитят каша или банан, которые помогают вырабатывать гормон радости, а заодно насыщают организм полезными микроэлементами. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на хит FM.

0: радио Хит ФМ.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Хит ФМ. Сегодня в нашем специальном чарте лучшее из хит-парада в Венгрии. Мы с вами все выше, треки все горячее, само собой, все горячее и жарче. На очереди шестая строка, здесь работа «Talk to you». Когда она вышла весной этого года, сразу стало понятно, что песня далеко пойдет, высоко пойдет. Так и происходит. Мы с вами свидетели этого приятного факта. Итак, «Talk to you», «Another», Венгрия номер 6.
0: Chart Special.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: 12+.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Время новостей.
6: Москва делится с регионами лучшими наработками в сфере образования. Об этом сообщил Сергей Собянин. Повышение квалификации по столичным программам уже прошли почти 500 000 педагогов и руководителей образовательных учреждений со всей страны. Учителя могут приехать в московские школы на стажировку, подключиться к вебинарам, получить онлайн-консультации или пройти обучение на специальных тренажерах-симуляторах. По словам Сергея Собянина, Москва продолжит делиться своим опытом с регионами России.
5: Время новостей.

0: радио Хит FM.
1: Это большой релиз на самом хитовом радио. Специальный хит-парад и обзор чарта Венгрии. Мы с вами вплотную подошли к первой тройке. Тройке лучших песен в Венгрии на этой неделе. Есть время как раз на одну песню, еще на одну песню в рамках Chart Special. И пусть это будет трек, который на этой неделе в Венгрии занял третью строчку. Бронзовая медаль тоже весьма и весьма неплохо. Поэтому мы поздравляем Хугеля с этой победой. Да, иначе и не скажешь. Итак, Хугел, Jamaican Bam-Bam в Венгрии. Третье место. Слушаем далее на этом финале Chart Special. Большой релиз и прощаемся с вами до завтра.

0: сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Зависимость современного человека от умных гаджетов сильно беспокоит ученых, которые всячески напоминают, что людям необходимо сокращать экранное время, особенно женщинам. Американские ученые провели масштабные исследования и пришли к выводу, что в отличие от мужчин, женщины гораздо чаще испытывают тревогу и страх негативной оценки в интернете. Более того, прекрасный пол проводит больше времени в телефоне, что также отражается на общем состоянии здоровья. Так что, милые дамы, если вы узнали себя, то отложите смартфоны в сторону и выходите на улицу без гаджетов. Как минимум, пешие прогулки по парку поднимают настроение. А еще таким образом можно привести тело в тонус, что, несомненно, прибавит уверенности в себе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Романтические отношения возникают в любое время года, и правильное их выстраивание не зависит от сезона. К примеру, есть несколько мнений о том, когда стоит писать объекту симпатии после недавно проведенного свидания. Кто-то говорит, что необходимо написать сразу же после встречи. Кто-то, что на утро следующего дня. А есть и те, кто считает идеальным решением объявиться только через 2 дня, чтобы сохранить интригу. Исследования немецких ученых, которые не так давно опросили несколько сотен мужчин и женщин из Америки и Великобритании, показало, что более выигрышной является стратегия написать сообщение на следующий день после свидания утром. Другие варианты вызвали у опрошенных больше негатива и наиболее вероятную утрату интереса. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: Проблема медицинской безграмотности носит глобальный характер, и многие пациенты с трудом понимают то, о чем говорят или пишут врачи, что в итоге приводит к проблемам со здоровьем. Тем временем британские разработчики создали мобильное приложение, которое при помощи нейросетки переводит сложные медицинские термины на понятный пациентам язык. Новый алгоритм способен адаптировать текст под конкретную возрастную аудиторию – ребенка, подростка или взрослого. Также нейросеть меняет профессиональный и врачебный тон на дружелюбный, информативный или же успокаивающий. Когда именно приложение станет доступным по всему миру, нам неизвестно, однако многим тревожным людям оно точно придется по душе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит-ньюс. Искусственный интеллект.
1: Нейросети все больше вливаются в нашу повседневную жизнь. Настолько, что распознать, где реальный контент, а где сгенерированный, становится сложной задачей. И может даже нести угрозу пользователям интернета. Впрочем, искусственный интеллект пока еще не может полностью копировать поведение человека. И, как совсем недавно выяснила международная команда ученых, отличается намного менее токсичной манерой общения, чем себя и выдает. Во время тестирования в соцсетях популярные языковые модели не смогли создать человеческую смесь сарказма, раздражения, эмоциональности. При этом даже после обучения и тонких настроек они оставались слишком дружелюбными. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: себя от привычки поздно ложиться спать, то американские ученые рассказали, как это сделать. Недавно эксперты обнаружили взаимосвязь между воздействием солнечного света в первой половине дня и более ранним режимом сна. Оказалось, что каждые дополнительные 30 минут, проведенные на солнце до 10 часов утра, приводят к сдвигу сна примерно на 23 минуты раньше. То есть, благодаря воздействию света на внутренние биологические часы, те люди, которые часто проводят утро на солнце, не только засыпают раньше вечером, но и реже страдают бессонницей. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru. We'll be right back.